0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
2: Восьмое.
0: Восьмое. Августа.
3: Августа.
4: В Москве 4 часа утра.

Thank you.

0: Сегодня суббота.
1: 8 августа.
2: Августа.
3: 5 година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: числа.
1: Это не была правда,
2: Павловский на Камчатке,
3: Радио Анонимус.

0: блять, я тут член зажал, быть больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
3: Восьмое. Восьмое.
0: Августа.
1: Августа.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

кончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: бери. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Поднимите руки вверх, если вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизацкие цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня суббота.
1: 8 августа.
2: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

伝えたい。

0: если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: Восьмое.
0: Восьмое.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 9 часов утра.

Детство очень страшная штука. Раньше я хотел быть астронавтом. Но астронавты больше не летают на Луну.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня суббота.
1: 8 августа.
2: Августа.
3: В Москве 10 часов утра.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

Умри после меня, ладно? Мне плевать, что с тобой будет. Куда ты уедешь, как забудешь жизнь?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
0: Восьмое.
3: Восьмое.
4: Августа. Августа.
5: В Москве 11 часов.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Восьмое.
1: Восьмое.
5: Августа.
3: Августа.
6: В Москве 12 часов.
7: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Восьмое.
3: Восьмое.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Восьмое.
1: Восьмое.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: У вас такие перья,
1: ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас рога такие, ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Радио Анонимус.

Self.

We're done. You're not getting any progress.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Восьмое.
0: Восьмое.
3: Августа.
0: Августа.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Yeah.

0: он тут такой крутой тусен, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутой тусен.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Восьмое.
3: Восьмое.
2: Августа.
4: Августа.
5: Український час 18.00. Живи просто, проживеш років зі сто. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Yeah.

Но мы на группу не попадем. Мы вот сейчас, не сейчас, а... Да. По готовке.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

take the

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Восьмое.
3: Восьмое.
1: Августа.
3: Августа.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

Мы здесь. Ну давай, давай, давай, давай, блядь. Запустил, а ну короче, сами давайте. Я не знаю, о чем говорить. Я все. Блять, не туда, вот сюда. Вот. Конфу я вам запустил. Давайте сами. А о чем я говорить? Вообще, что такое говорить? Это я не знаю. Это вот все.

0: живые есть. Да нет, вроде я должен всех слышать. Алло. Вот давайте конфу, блядь, захожу в конфу, и никто не отвечает. Мумра, блядь, я знаю, что ты здесь, давай отвечай, сука. Давайте пока запустим стримчик на YouTube. Я вот не знаю, постить вещдоки на YouTube или не надо. Или будем... Нет, наверное, видео не будет. Как же хочется третью руку. Вы бы знали.
1: Кто будет со мной в Supreme Commander?
0: А, тебя тихо слышно.
1: Кто будет в Supreme Commander?
0: Я не знаю, что это.
1: Ну, а в Доту?
0: В Доту можно, но вообще у нас вроде конфа.
1: Нахуй конфа, давай лучше в Доту.
0: Нет, ну мы уже начали. У нас будет сейчас эфир аудиосборки квадрокоптера на контроллере от самолета. Вот. Я уж смог подключить пульт к приемнику, осталось подключить эти самые двигатели к нему и посмотреть, что он будет ими крутить. Я еще не допечатал раму, ему нужны эти самые стойки, потому что иначе он будет приземляться на батарею, а батарея у нас подвешена на этих... Как эта хрень называется-то? На веревочках, короче, которые липкие веревки. Как называются липочки? Или велкро, вот. Так, сейчас на YouTube-то все-таки запустим, а то записываться-то надо. Или не надо.

0: Вот. Так, сейчас нам ничего не пишут, но я открою чатик. Так, ютапчик пошел. Сука, ебаные юнкерсы.
1: А что это был за звук?
0: Угадай.
1: Самолеты?
0: Нет, это мотоциклисты. А, точно, в фоне сейчас запустим, пока конфа идет, я запущу Клода писать мне вещалку. Вот, я ему сейчас скажу, пусть... Ну ладно, Анси Си мы его, наверное, насиловать не будем. Вот я только не знаю, сишечка или сказать плюсы. Что, вылез, тебе что, ни одна телка не написала, что ли? Да, у меня закончились лайки в Дайвинчике, у меня закончились эти самые сообщения в ВКонтакте, да, ты, есть лимит на то, сколько ты можешь отослать вот пользователям, которые у тебя нет в друзьях. Я его исчерпал, он там на сколько-то, на сутки дается или на половину дня, вот. Я его тоже исчерпал, мне никто не ответил. Я написал практически всем, кого вот там в Телеграме, кто вот вживую знаком, мне тоже никто даже не прочитал. Вот. Нет, на Питоне я это писать не буду, потому что мы будем дергать FFmpeg как библиотеку, а FFmpeg это сишка.
1: Стой. А какая у тебя анкета в Дайвинчике?
0: Ну, сейчас, по-моему, там стоит моя фоточка в самое в таком, так сказать, это должен был быть фембой прикид, но моя фигура все-таки выглядит слишком качково для фембоя. Вот. Ну, я там еще в масочке фрихакс, этих кошачьих ушках. Вот. А на текст я что-то поставил просто максимально агрессивное, типа, что там это работа быдла не люди. Вот. Мне нужно, это, чтобы ты там сорвалась в любой момент гулять, и вот все такое. Вот. Ну, чтобы как бы не было потом выяснения отношений, чтобы вот сразу понимали, что мне надо.
1: Или что, типа, уже кто-то тебе отписывался?
0: Нет, просто меня задолбало. Раньше, типа, там лайкают больше, они такие, ой, я работаю, ой, не могу, ой, я устала сегодня. Ой, вот такого быть не должно. То есть человек должен пересилить все, послать весь мир нахер и вот пойти вместе гулять. Да, на первую встречу. Да, как бы, а как еще?
1: Ну, вообще, ты находил тянучек в Дайвинчи?
0: Последние несколько лет нет.
1: А сколько у тебя вообще тянучек было?
0: Что именно ты имеешь в виду?
1: Ну, сколько тянучек ты всунул в член?
0: Так, сейчас. Ты получается 5.
1: Сука, ёбаный альфач.
0: Ну, смотри, из них одна была стрёмная, одна... Двое сделали это в качестве акта селф-харма, одна была слабоумной, ну, прям вот... Конкретно, мне после этого приходилось там мазать, макать вот это вот все. Вот. Ну, одна была просто поехавшая, но самая нормальная. Ну, в смысле, типа, если бы она была нормальной, мы бы с ней до сих пор, но вот, да.

Так, чатик запущен. Все заняты программированием квадрокоптеров. Ну, мы вот отставать не будем. Он у меня лежит на столе. Сейчас мне надо к нему приварить, точнее, не приварить, припаять эти... питание ЕСКов.

0: Вот. Я, правда, к оптеру не купил камеру, потому что, ну, зачем его запускать без камеры, надо же как-то что-то видеть. С одной стороны, у меня есть FPV-камера, с другой стороны, это та самая 6К, и я ее туда ставить не хочу, она слишком хорошая. Вот. А с чего тогда гонять видео, я не знаю. У меня есть SP32P4, но в моей ревизии энкодер H264 не работает. Точнее, он работает, просто он не сможет принимать вход с камеры. Там формат не тот. Вот. Можно, конечно, просто повесить какой-нибудь старый мобильник. Хотя он тяж... хотя, ну, как тяжеловат. У нас дрон все-таки увесистый. Вот я не знаю. Что сегодня будет? Мультик покажут или просто разговоры о неважном? Разговоры о неважном на радио Анонимус.
1: У тебя FPV?
0: Меня просто коптер. Для чего, я не знаю. Ну, то есть, пока что камеру для него нету.
1: Так это легально его запускать?
0: Ты думаешь, меня такие вопросы волнуют?
1: Да.
0: Нет.
1: А где ты будешь его запускать?
0: Ну, вообще, я думал на даче, но я думаю, для проверки найдем что-нибудь поближе. Какой конкретно парк это будет, я вам, конечно, не скажу, но вот что-то типа такого. Вот.
1: Да кто-то увидит, может дать пизды, наверное.
0: Да всем насрать. Вот то, что он не влезет в рюкзак, это проблема, потому что я все-таки решил упороться, и у меня вот и тут закинул ESP Fly. Ну, это же не спортивно. У меня на коптере стоят 22-12 моторчики на 2700 КВ. И винты я взял, конечно же, по-моему, эти 12-сантиметровые, 12-дюймовые. Сейчас, я померю, я забыл, какая у них длина. Так, вот они здоровые, они у нас... Да, по-моему, это 12 дюймов, они длиннее 15 сантиметров. Ну, в общем, вы поняли. Батарейка там 4S. А, кстати, какую я взял, насколько...
2: У меня вопрос. Лезвия, такие пропеллеры ты на своих моторчиках-то вообще раскрутишь?
0: Не знаю.
2: Тут тебе КВ-то поменьше надо бы, а у тебя высокоскоростные моторчики, и для них как раз маленькие используют лопасти.
0: Ну, если чё, да, мы в эфире. Но если чё, я закажу другие опости. Но вообще вот такие, а чё? Мы сейчас это и узнаем. Мы...
1: Ты просто обрежешь их ножницами. А, кстати, покажу фотку дрона.
0: Ну, как соберу, скину у него, потому что очень упоротый корпус. Вы думаете, я заказывал раму с Алиэкспресса? Нет. Вы думаете, что я ее печатал на 3D принтере целиком? Тоже нет.
2: А в чем смысл вашего дрона?
0: Не знаю, я просто вот еще со школы хотел радиоуправляемую модельку, когда это еще дронами не называлось. Ну вот, закрываем гештальт.
2: А мне вот хотелось, знаешь, кораблик пускать в фонтане. Тоже, естественно, радиоуправляемый.
1: А как
0: Так,
1: он управляется?
0: так.
1: А как он управляется? как твой дрон управляется? Прием.
0: Ну как, по ЕЛРС?
1: Это что?
0: Ну, это какая-то самая нормальная система, это самое радиоуправление, которое построено на вот SX-1280, SX-1281 и ESP-8266. Вот. Ну, как бы просто эти модули, там, приемник, передатчик стоят копейки, пульт, хотя ладно, пульт не копейки, по-моему, 1005 стоил самый дешевый, но дешевый. Вот, я их даже сегодня сумел сбиндить.
1: А видео?
0: Что видео?
2: Ну, тебе же сказали, никакой камеры пока там нет.
1: Ну, все равно, что надо будет передавать, если камера будет.
0: Ну, слушай, я не знаю. Скорее всего, я... Наверное, это будет, если я до этого дойду, это будет OpenIPC, либо я просто сделаю какую-нибудь свою хрень, которая будет, ну, кодировать его в H264 и передавать по этому Wi-Fi Hello. На Аличке уже появились модули. Я не уверен, сертифицировано ли это в России, но, как ты понимаешь, меня это слабо волнует. Вещается-то оно в ASM.
2: Погоди, погоди. На Алишке дают соки, которые сами умеют ваш 264?
0: Ну, есть P32P4, например.
2: Не, ну, во-первых, что-то у меня сомнения берут. Во-вторых, ну, 5 мегапикселей, что-то мне непонятно, как ты в эту ESP-шку засунешь, хотя бы 5 мегапикселей.
0: Не, ну, на Алишке есть готовая FPV-камера, которая идет вместе с соком, который уже тебе на выходе дает H264, по-моему. Да, либо они как-то передают. В любом случае, у тебя идея это не гонять? Так, у нас какое-то извещение отвалилось, похоже, YouTube. Точно, надо дать задачу Клоду.

0: Короче, в видеосистемах я еще не разбирался, поэтому нормально ответить на этот вопрос не могу.
1: Так, ты вот ранее сказал, что у тебя есть ESP-шка P4, и с видеокодированием у тебя что-то не получается. А что именно ты пробовал делать, и как у тебя не получается?
0: Ну, во-первых, я ее программировать не пробовал, это делал Клод. А про проблемы с H264 я узнал из видосика про КВМ-ку на вот ESP32P4. Чувак такой подумал, у нас есть ESP-шка, которая умеет кодировать видео, которая есть, собственно, этот MIPI-интерфейс, и у которой есть USB-интерфейс OTG. Да, ну, в принципе, да, OTG нам тут не важно, нам должно быть этим девайсом. Давайте мы из этого сделаем дешевую КВМ-ку, потому что КВМ это дорого. Ну, сейчас, конечно, наплодили этих нано-КВМ-ок, но все равно можно сделать дешевле. Он купил преобразователь с HDMI на этот, на MIPI, все это подключил, собрал, а потом долго, значит, читал документацию, потому что стрим у него как бы... Оно шло, стрим кодировался, вот поток можно было этим управлять, но цвета были какие-то не такие. Все было зеленое, инвертированное и так далее. И выяснилось, что вот энкодер H264 в ESP-шке жрет видео, ну, цвет в очень странном формате, в таком, в котором никакая камера его не выдает. И если... как бы софтварно это перекодировать даже вот библиотеками от ESP, ну, 4 FPS получить можно. Вот. Они это пофиксили, как бы переработав этот входные варианты цвета для энкодера в новых версиях ESP-шки, но вот как бы, да, те отладочные платы, которые сейчас на Али, они особо, в общем-то, не это самое, не помогут.
1: Но ты можешь обнулить цветовую составляющую, просто вещать черно-белую картинку.
0: Слушай, надо вспомнить, какой там этот формат-то цвета. Можно ли там это так, получится ли там это так сделать?
1: Ну, вангую, что там какой-то вариант или UV планарный. Или, скорее всего, UV через строчный. Вот, собственно, оставляешь Y, а UV делаешь нулями. Точнее, если сделаешь их непосредственно нулями, то получится та самая зеленая картинка. Поэтому их делают 128, 128, то бишь посерединке ставят. Вот, ну, возможно, из-за кривой реализации тебе как раз нулями забить тоже подойдет. Кто тебя знает. Когда я впервые игрался с пространством UV, точнее, то у меня тоже получались зеленые или фиолетовые картинки. Я, например, почему-то считал, что там используется... 8 бит со знаком. Вот. На самом деле там используется 8 бит без знака. Вот. И 0 нужно самому выставить в 128. Для меня это было странно, но когда я все-таки разобрался, у меня все стало получаться.
0: Сейчас я найду эту штуку. Вот прям заходим в доки. Так, SP32, интересно. А, ну да, это как раз правильно, это preliminary, вот не на последнюю версию. Где же он-то тут? А, вот, H264 encoder. Так. А, впрочем, сейчас я это в оригинальном видео найду.
1: Вот, ну а пока ты ищешь оригинальное видео, я выше закидывал ESP Fly, это такой карманный коптер, и вот товарищ решил сделать наиболее эффективный дрон, в принципе, решил побить рекорд Гиннесса, ну и сделал какую-то вот двухметровую ебалу. Вот, ссылочку я также прислал на эту хуйню. И надо сказать, все у него получилось.

0: Вот, тут говорится, что энкодер жрет на вход какой-то формат OUY, сейчас, OUYYEYY, вот, то есть какой-то вообще странный формат.
1: Ну вот игреки оставляешь целыми, все остальное обнуляешь. А вот что такое Е, это я даже не знаю такого.

А на какой минуте примерно? Можешь почти? О, вижу. Вот ровно такие же эксперименты у меня были, когда я впервые только-только начинал работать. Здесь как раз рассказывается, вот я смотрю на третьей минуте, что такое ЮВ. И там вот рассказывается о его формате. Это уже интересно.

0: Тут спрашивают, у них этот формат на уровне железа прошит, что ли? Да, на уровне железа они выпустили новую ревизию, где это поменяли. То есть им пришлось вносить изменения в саму вот железяку, собственно, ядро, которое занимается кодированием H264.
1: Ну, по-хорошему, им надо было бы добавить скейлер, который бы вот эти цветовые пространства менял. То есть они могли бы и вот это странное пространство сохранить, и UV-12, или там UV-420 использовать. Точнее, не UV-12, а NV-12. Это проприетарный формат NVIDIA, но его по факту используют все.
0: Знаешь, что самое смешное? У них есть такая штука, называется Pixel Processing Accelerator. Он умеет вот как раз менять форматы, вращать картинку, зеркалить и все.
1: Но, ну, видимо, а что вот тебе еще надо?
0: Он не тоже не поддерживает каким-то образом.
1: Так, сейчас загуглим. Это уже прямо интересно стало. Как эта дрянь называется?
0: Какая?
1: Которая форматы меняет.
0: Она называется Pixel Processing Accelerator. Хотя вот, кстати, я не уверен, что она их может менять, потому что тут написано, что вот input formats, вот поддерживаемые, output formats, а вот применяет ли оно их внутри одного или может гнать из одного в другое, это непонятно. Может, нет.
1: Есть какой-то апгрейд, я смотрю, у этой хуйни. Так, смотри, оно умеет даже блендинг делать. То есть можно на P4 сделать полноценный видеоредактор.

Так, я пытаюсь найти где-то вот кроме этого видео, и мне приходится открывать Reddit в другом браузере, потому что никто больше эту хрень нигде не писал. Вот, тут кидают ссылочку на, значит, какой-то комментик в ESP.EDF. Вот тут написано, тут ESP H264 HV is supported peak type, и там вот написан как раз только вот этот вот формат, который вот так вот называется.

0: Я смотрю, у ППА очень много методов работы их с РЖБ.
1: Ну, у нас же, по-моему, в основном камеры в РЖБ отдают картинку, не?
0: Нет, в ЮВ.
1: Ну, ладно.
0: Вот, а вот всякие HDMI-конвертеры, они могут как и UF, так и RGB отдать.

0: Ну, окей. Короче, я до того, чтобы вот делать свои камеры, так до сих пор вот и не дошел. Потому что, ну, вроде как бы да, но, блин, я сколько лет назад купил этот УВ, ну, который и так до сих пор к STM-ке-то и не подключил.
1: Я подключил, я купил готовый STM32H7 вместе с камерой, подключил. Там, ну, собственно, был залит пример, посмотрел, покрутил, повертел. И встал вопрос, а как к этому делу приклеить линзу? Благо у меня была такая, знаешь, линзочка высотой сантиметров 15, с апертурой где-то сантиметров 7-8. Вот, и я вот думал, как одно с другим склеить, но так и не придумал, к сожалению. Так моя идея делать супер-гига-гига-тера панорамы, она немножечко умерла. Ну как, она не до конца умерла, вот, но я все собираюсь когда-нибудь разбогатеть, купить на Озоне, знаешь, такую дешевую китайскую подзорную трубу, которая клеится к телефону, и вот с такой подзорной трубой поиграться немножечко. Качество там, конечно, всратенькое, но мне главное, чтобы был зум. Вот. А так я специально выбирал камеру, чтобы было разрешение порядка 640x480, потому что мне для моих цели больше тащим-то и не надо.
0: Вот. Еще, кстати, значит, еще фотографии через телескоп. Мне сегодня приехал еще один модуль. Если зачем-то купил с Алиэкспресса этот UM982, а это GPS-модуль с двумя антеннами для вот это самое, как оно там называется. Ну, ты, короче, понял, можно определять наклон. Вот, это надо поставить на телескоп, и чтобы он наводился сам, потому что это будет поточнее компасов.
1: Не совсем понял. Там что используется для наведения?
0: Ну, у тебя две антенны, и оно мерит между ними фазу. И определяет таким образом наклон.
1: Угол, понял. Очень круто. Но, слушай, я не очень понимаю, а чем это, в принципе, так лучше обычного самого дешевого акселерометра?
0: Слушай, честно, я без понятия, но зачем-то вот этим иногда запариваются. Я просто подумал, ну, пусть будет.
1: Вот так. Я немножечко хочу задерелить конференцию и попиарить парашу.
0: Так, удиви нас.
1: Так, анончики. Есть такая параша, называется Sherpa TTS. Есть в F-Droid. Качать бесплатно без регистрации и SMS. Потом, когда запустите этот троян, найдите в первом списке Руслан. Вот, и скачайте. Моделька весит всего лишь 60 мегабайт и вполне себе запускается на локальном устройстве. Вот, давайте я вам немножечко это.

0: вашего Руслана дам послушать. Все, наверное, вы помните мое приложение Велотаймер, и вот как оно звучит.
1: Тренировка на читай продлится 120 минут. Желаю приятного проведения времени. Давай на разгон, ты сможешь. Ты молодчина. Ты справляешься. Ты молодец, ты справишься. Давай, ты можешь. Я знаю, что это сложно, но ты почти у цели. Ты победишь.
0: Ну, в общем, вот такой синтез речи. Цифры, конечно, произносят отвратно, знаки препинания там или проценты произносят отвратно, ударенье местами тоже путает, но в целом очень-очень мне понравилось. Я считаю, что это гораздо лучше, чем Rush Voice, голос более приятный и, собственно, тянет на мобилке в офлайне. Такие дела. Вот. Это я пытался сегодня как-то запустить Селера на своей Windows 7. Пососал, у меня не получилось ничего. Вот. Но, по идее, Селера тоже должен работать, и качество речи там еще лучше. Но Селера – это моделька, сделанная, кстати, при госфинансировании этой страны. Естественно, только какой-то Васян, левый причем Васян, набудлокодил с API 5 интерфейс, а сборочки для Винды, там, вернее, для Linux, для Гейфона, Android, естественно, никто не сделал. И вот у меня была сегодня идея как-то вот попробовать это дело запустить с Селера, но не осилил. Зато вот наткнулся на Руслана, и Руслан мне понравился. Короче, вирус называется Sherpa TTS, и голос Руслан. Крайне рекомендую. Конец пиара Параши.
2: А это, кстати, не те, у которых были эти голоса из Варкрафта нейросетевые?
0: Не знаю. Это некий Piper TTS. И вот, собственно, Sherpa TTS умеет кушать модельки от него и еще какой-то параши. По крайней мере, голос очень-очень хороший, мне понравился.
2: Ну, в принципе, для локального, да, довольно неплохой.
0: Вот, есть еще такой, знаешь, для тебя, ну, как для радиолюбителя, ты ведь хочешь получить этот самый позывной, настоящий свой?
2: Да, ну, это же для лохов, но допустим.
0: На Швабре сегодня или вчера, где-то вот на днях, пробегала новость, то, что была сделана LLM-очка на 28 миллионов параметров с простыми историями. Что-то на Teen Stories она была натренирована. Ну, грубо говоря, рассказывает сказки. Галлюцинирует, ну, такое. Скорость работы на ESP-шке порядка 10, ну, около 10 токенов в секунду. То есть этого более чем достаточно для того, чтобы показывать текст в реальном времени. То есть пока его читаешь, вот оно его генерирует. Ты его читаешь, оно его генерирует. В принципе, можно было бы взять какой-нибудь простой дифонный синт. Вот, и читать сказки на русском языке или анекдот, например. Естественно, придется для этого все дело перетренировать, сделать свою модельку, приделать синтезатор речи на основе дифонного синтеза, то есть он ЦПУ жрет примерно ноль. Ну и все. Можно к этому делу приклеивать передатчик. Вот, закидывать все это дело на какие-нибудь крыши, как там какие-нибудь чердаки, и местное сообщество радиолюбителей будет тебя очень долго вспоминать.
2: А, слушай, я, кстати, видел про это действительно, про LLM-ку на ESP-шке. Я еще тогда зашел в исходники, пошел смотреть, собственно, ну, как там написан движок Inference, и удивился в том, что это чистая сишка. Ну, точнее, там плюсы, как бы, вообще там и но. Вот, я как бы ожидал увидеть там ESP-DF с ESP-DSP, а вот нифига. Так что, я думаю, там можно немножечко соптимизировать и получить какие-нибудь даже 20 токенов в секунду. И вообще, да, то есть, если это... Слушай, затея хорошая, надо сделать.
0: Там на Швабре писали, что на выбранной плате есть еще 8 мегабайт оперативной памяти, которую автор забыл использовать. В этом плане это просто максимальный долбоебизм. Вот. Кроме того, 8 мегабайт оперативной памяти, если это использовать чисто под ТТС, это же какой жирный ТТС получится?
2: Ну и представь себе. ТТС, который влезет на ESP-шку-то?
0: На данный момент нет. То есть, вот если ты спросишь, а он сейчас здесь с нами в этой комнате, нет. Но напоминаю, что есть такая вещь, как spp.exe. Весит, по-моему, что-то то ли 34, ну, разные у нее там есть, по-моему, три версии есть, от 34 до 38 килобайт. Килобайт! И вполне разборчиво и нормально говорит на русском языке.
2: Кажется, я знаю, какой мы запрос зададим нашему богу следующим.
0: Я тебе давно предлагал поставить этот самый Иду, поставить Гидру, поставить к ним МЦП и вот переверсить этот самый spp.exe. Вот, то есть, сам подумай, вот у тебя есть LLM-ка на ESP-шке, которая рассказывает анекдоты, причем уникальные анекдоты, неповторяющиеся, одним длинным потоком, и все это говорит в эфире.
2: Знаешь, это такое-то шизорадио.
0: Представляешь, как тебя будут местные радиолюбители любить, если ты передатчик еще на 100 ватт приделаешь к
2: этому? Не, знаешь, ладно, радиолюбители, я бы, наверное, взял какую-нибудь эту... А, кстати, можно же взять тупо эту C5331 и сделать из нее FM-модулятор.
0: Мил человек, нахера, потому что FM-модуляторов, в том числе на 100 ватт, ты на Алишке найдешь овер дохуя. И сами FM-модуляторы стоят, ну, что-то там в районе $1.
2: Вот, ну, тем более, и вот где-нибудь на каких-нибудь удаленных трассах это вот раскидывать, я не знаю, можно, вот, едут такие, слушают радио, а внезапно вот оно переключается на какие-то анекдоты нейросетевые.
0: Вот, кстати, расскажи мне, что ты знаешь о инференсах и всей остальной хуете? Что это такое и вообще как это едят?
2: Ну, инференс — это как бы сам процесс вот запуска LLM-ки, то есть ее как бы выполнение, так сказать.
0: Не, ну, выполнение — это в смысле инициализации начальных матриц или что?
2: Ну, инференс — это как бы работа LLM-ки. То есть ты ее вот загружаешь, в нее, так сказать, входят токены, и оно вот вычисляет новые токены. И ну, вот этот вот процесс — это и есть инференс.
0: Не, просто вот в статье на Швабре рассказывалось то, что у нее есть маленькая область памяти, где она думает, и большая область, которая как раз лежит на флешке, где лежат ее знания. То есть думалка и знания лежат раздельно. И вот мне показалось это вот очень интересным, как это разделили. Вот, условно, набор анекдотов у меня есть. А вот как ей сделать думалку анекдотов и знания анекдотов раздельно, вот это мне непонятно.
2: А знание, это что имеется в виду, веса?
0: А вот это я сам не знаю. Я в этих ваших нейросетях не разбираюсь. Вот, а ты сказал волшебное слово «инференс», и я думал, что ты умный.
2: Нет, просто, насколько я знаю, обычно знания просто идут в системный промпт и все. То есть он не постоянный, он там есть какой-то системный промпт, типа ты там дохрена умный помощник, а дальше оно просто подгружает там, что записано, допустим, в памяти там твоего аккаунта, как это сделано у чат-ГПТ. Либо оно может само динамически обращаться, вот как вызов инструмента, если эта память очень большая.
0: Ну, я так понял, что у нее вот есть некий горячий путь, hot pass, вот, и это уложили как раз в 500 килобайт. Вот, а все остальное положили на флешку, и с флешки это вполне себе медленно-медленно стримится, но дает тебе до 10 токенов в секунду.
2: Блин, ну это надо изучать, потому что я как бы, я знаю, как запускать инференс в ВМК, а вот как он устроен, о, не.
0: Короче, это такие вот инопланетные технологии, не для нас.
2: Это технологии для Клода. Вот, нам тут пишут, а на радио будет эфир с бесконечными анекдотами на час? Анончик будет. Обязательно.
0: Ну, ты сначала СПП-экзи отреверс.
2: Не, ну для радио их можно и RVC озвучивать.
0: Ну, в принципе, да. Вот. Ну, или, как я уже посоветовал, Русланом. Руслан весит всего лишь 60 мегабайт. Вот, и, в принципе, неплохо, неплохо читает.
2: Так, сейчас с Клодом как раз вот планирую вещалку, я ему говорю. Нам нужна вещалка. Задача. Локальный RTMP-сервер, к которому мы подключаемся, например, из OBS. Из него надо вещать на несколько сервисов, тоже по RTMP и по Icecast. Изначальный набор — это RTMP плюс Icecast поддерживается. В конфиг-файле указывается, куда вещать, тип, адрес, ключ, логин, пароль в случае Icecast. Можно все это редактировать в GUI. В GUI надо просто статус и настройку. Статус — это подключен ли исходник, а также включены ли выходы. Выходы можно включать вручную. Естественно, мы берем в качестве библиотеки FFmpeg. Я хочу один бинарник, портабл, кроссплатформенную сборку. Вот, посмотрим, что он сейчас предложит.
0: Ну и вот нам написали одно предложение. Давайте послушаем.
1: Нейротрахтенберга под нейродаркембиен.
2: Слишком быстро.
1: Нейродаркембиен. Нейротрахтенберга под нейродаркембиен.
2: Знаешь, я это назову, ваш друг на попойке пытается анонсировать свое выступление на кухне, но он уже перебрал.
0: У меня от этого диджей Шира. Ой, Шио.
2: Замедленные анекдоты. Так, Клод мне предлагает стек. Выбор из трех вариантов, но я ему могу дать свое. Но как вы думаете, какие языки там он мне предлагает?
0: Только православная сишечка. Никаких крестов, никакого петухона.
2: Внезапно нет ни кресты, ни петухон он, к удивлению, не предложил.
0: Так, так, так.
2: Итак, выбор. Первое. Go без CGO. Рекомендуемо. Кросс-компиляция под Windows, Linux, Mac с одной командой. Второе. Rust. Третье — Go плюс Fune, нативное окно. Я вообще думаю ему сказать, ну, давайте это кресты и интерфейс на Qt, но тогда нам придется скачать половину интернета, чтобы его собрать.
0: Так, сейчас я это откомментирую, что тебе надо делать. Сейчас я покажу, как правильно. Но сначала давайте послушаем немного художественной литературы. Ты готов?
2: Давай.
1: Мама, я в садике стихотворение выучу. Рассказать, а? Ну ладно, расскажи. Вот петушки распетушились, но подраться не решились. Если очень петушиться, можно перышек лишиться. Если перышек лишиться, нечем будет петушиться. Блин, сынок, ну хоть и не лезь со своей политикой.
0: Бурные, не спадающие аплодисменты.
2: Замечательно.
0: Ну так вот, во-первых, я в качестве фреймворка, ну, GUI фреймворка, рекомендую снова Nuclear. Вот мой проект RetroPixels имеет около 500 встроенных формочек, формочки генерятся динамически, и весь этот фреймворк весит что-то в районе там 50 килобайт. Компиляется мгновенно, быдло очень боится. Вот, так что собирать половину интернета скачивать не нужно. Круто.
2: Ну, а его можно сделать, чтобы он выглядел нормально? Ну, вот как WinForms.
0: Нет! Нет!
2: Ну как же так?
0: Ну, можешь попросить использовать GDI. Сказать, напиши мне на чистом Win32 GDI, COM Controls и всем таком.
2: Ну, блин, тогда это будет не кроссплатформерно. О, да. А может быть... сейчас, у меня есть идея. Сейчас вспомню, как это называется.
0: Ну, на самом деле, здесь выбор или кроссплатформенно, или красиво. Вот. Или красиво, или кроссплатформенно, но везде инопланетно.
2: Вот, можно взять такую замечательную вещь, которая называется СВТ.
0: Я боюсь спросить, а на каком языке вы хотели бы результат?
2: К сожалению, СВТ — это Java.
0: Вот я как раз прекрасно это знаю. И, собственно, вопрос не теряет актуальности. На каком языке вы хотели бы результат?
2: Ну, знаешь, мне не принципиально. Я вот что-то думаю, что, кстати, Java не самый плохой вариант. Возможно.
0: Ну, смотри, мы здесь с тобой сеньоры. Сеньоры-помидоры. По идее, да. СВТ, окей. FFmpeg через GNI, да, это окей. Работа с сокетами может быть как в C-шной части, так и в Java части. Это все окей. Я лично проблем не вижу. Можно даже пойти еще дальше. Сделать отдельно C-шного демона и SVT-морду к нему, которая будет через сокет и JSON-L управлять этим самым демоном. Даже можно будет морду закрыть, а демон продолжит работу. Как-то так.
2: Не, я это хочу, чтобы это был именно один, ну, бинарник или в случае Java просто исполняемый файл, который ты вот запускаешь дабл-кликом, он там в той же директории создает конфиг txt. Вот, конфиг можно txt как через GUI редактировать, так и напрямую. Вот, и оно просто работает.
0: Ну, в случае с FFmpeg через GME, у тебя рядышком с этим Java файлом будет лежать, точнее, jar файлом будет лежать .so библиотеки или .dll библиотеки. Вот, ты их точно так же запускаешь. Запускается Java приложение, подгружает эти DLL-очки или SO файлы, и та-дам, все работает. Можно запускать хоть на Linux, хоть на винде, хоть под ведром.
2: Так. Дальше. Он выбирает, предлагает GUI. Локальный веб-UI плюс трей, только веб-UI без трей. О, не-не-не. Надо ему сказать, что это не фоновое приложение. Оно вот работает пока открыто. Вот. И весь интерфейс на SVT.
0: Вот. И еще обязательно скажи, что я хочу видеть, что отправляется на сервер. Поэтому должна быть картинка. Это раз. Должна быть кривая звука, чтобы дергалась волна. Вот. И желательно приделать какое-нибудь локальное распознавание, чтобы видеть, кто что спизданул в эфире минуту назад.
2: Вот локальное распознавание – это хорошая идея, а все остальное у меня и так делают открытое окно с OBS.
0: Ну, окей. Просто как бы... Я вот предпочитаю использовать FFmpeg. Кстати. Нахера тебе OBS, а?
2: В смысле?
0: Ну, блядь, у тебя в качестве OBS просто слайд-шоу, плюс очень криво-криво через жопу написанный чатик, за который вот мне стыдно было еще, пока я был на Радиве.
2: Сейчас, подожди, мы довыберем, чтобы он код пошел. Вот тут последний интересный выбор. Как устроен прием потока от ОБС? От этого зависит, можно ли включать-выключать выходы на лету. Первый, свой RTMP-сервер. Второй, FFmpeg Listen 1 и... Нет, это не надо, надо все-таки писать свой RTMP. Вот, соответственно, свой, ну да, свой сервер и уже настраивать вещание. Вот, так тут же у нас вот в комментиках, точнее в сообщениях вышел один анончик из Криосна, и он нам написал. Так, где? Я что-то пропустил момент, когда и вернулся на радио Анонимус. Также и забыл пароль от Светланы Марченко, или почему там 4 месяца уже ничего нету. Анончик, ты все пропустил.
0: Ну, во-первых, Светлана Марченко немножко мертвая, потому что я болею, я вот стремительно врываюсь в реальность, вот, меня догоняют судебные приставы и все остальное. И, честно сказать, что хочет вот публиковать Светлана Марченко, не очень понятно. Вот, так что, ну, как сказать, у нас кризис идей. Вот. Точнее, не кризис, а полное их отсутствие. Отсутствие идей, мыслей, векторов, направлений и вообще смыслов. Вот. А что касается вернулся, не вернулся, нет, никуда я не возвращался.
2: Так, что нам там еще писали? Дайте-ка тоже почитаем, а то мы не читали. Так, А чат ГПТ равно Клод? Нет, Клод — это нейронки от антропиков. Они вроде бы как самые передовые и самые вот горячо обсуждаемые в интернете за сомнительную, так сказать, позицию антропиков по опенсорсу. Ну вот у меня оно есть и пользуюсь чем есть.
0: Смотри, есть разные мнения. Вот мое мнение, что чат GPT дура, полнейшая дура. Хуже чат GPT, ну, наверное, только Gemini, а хуже Gemini только, наверное, Grok. Вот, хотя даже Grok умудряется местами обойти Клода. Клод — это сборная такая солянка из четырех моделей. Это Haiku, Sonnet, Opus и Fable. Ну, также еще Мифос, но тебе его не дадут. За авторством Anthropic. Это сейчас такой Bleeding Edge. Это самые-самые сильные модели. Это тот самый цифровой бог из коробки. Вот, тебе дают личного цифрового бога, который может сделать все, что угодно, выполнить любое желание, только попроси. Вот, есть еще Kimi K3. Очень неплохо отвечает, очень, но если у тебя есть на него инвайт. Если у тебя бесплатная моделька, то ты, скорее всего, пойдешь полежать, потому что, извините, у нас сервера перегружены. Если платная, то она тебе вполне себе ответит.
2: Когда-нибудь мы будем запускать Kimi K3 локально.
0: Примерно как сейчас мы можем запустить spp.exe. Obsidian, давай настраивать spp.exe.
2: А у нас, что ли, нету других, типа, опенсорсных движков, ну, которые тоже компактные? Мне кажется, что-то такое должны были сделать. Зачем нам реверсить-то его?
0: У нас из опенсорса есть, ну, наверное, это фестиваль. Это старый, древний и достаточно дерьмовый проект по синтезу. Есть Rush Voice с сомнительной степенью опенсорсности. Часть голосов то есть, часть голосов то нет. Где исходники, непонятно. Зато один из голосов записывал Тёма Лебедев. Вот. Ну и вот сейчас при поддержке правительства этой страны на деньги налогоплательщиков высрали модельки Celero. Очень-очень хороший, крутой синтез, но ребята сказали, вот вам модель, мы как бы бабки отбили, а дальше ебитесь как хотите. Ну и все, на этом попинсу и закончился. А spp.exe, кстати, как и Николай, свободными опенсорсными никогда и не были.

0: Ну, что там Бог говорит?
1: Ну, он мне выдал план, который я прочитал по диагонали, и нужно ему добавить, что да, у нас же должен быть автореконнект, потому что иногда оно падает. Так что вызывать FFmpeg нам немножечко как бы не надо, его надо использовать как библиотеку.
0: Ну так скажи, мы используем библиотеки FFmpeg, линкуясь с ним. То есть с либрави кодек, либрави формат. Далее, я продолжаю вопрос. А зачем тебе, сука, нужен OBS? Для чего? Это просто генератор обоев и дерьмового чатика.
1: Ну, это для конфы, а так я еще когда-то стримлю что-то в видео потоком. То есть какие-нибудь игры там, вот вчера мы пытались не выйти на самих себя и декодировать соседскую радионяню, которая оказалась вообще как бы не радионяней и на ГФСК, а не 8ПСК, как сначала кот подумал. Вот. Иногда что-то программирую в эфире.
0: Ну, ты можешь, собственно, сделать захват видео прямо в своем клиенте. Вот, ты можешь добавлять эффекты свои, короче, сделать свой нескучный ABS, который будет запускаться из одного бинарника. Тебе не нужно будет два бинарника запускать.

0: Ну, не, это я уже привык. А вот... Ну, а для конфы это костыль, это надо просто сделать бота. Я думал встроить в эту штуку еще voice-meter, ну, как бы сведение нескольких, аудиоустройств с лупбеком выборочным. Вот, потому что вы же помните, как я сейчас вещаю в OBS и одновременно слушаю вас. При этом вы не слышите мой десктоп.
1: Нет, мы не знаем.
0: У меня настроены кабеля. Выход Mambo идет в виртуальный кабель. Виртуальный кабель идет в VoiceMeter. Соответственно, в VoiceMeter засунут вот, виртуальный кабель из OBS и мой микрофон. А дальше у VoiceMeter два выхода. Один просто дублирует виртуальный кабель Mambo мне в наушники, а второй объединяет его с моим голосом и вещает в OBS. Причем у меня отдельно настроен push-to-talk. Отдельный вот в Mambo, отдельный в VoiceMeter, который мьютит, соответственно, мой вход, когда я не говорю. Вот пишет, стоп, автореконнект не требует библиотеки. При внешнем FFmpeg реконнект — это просто перезапуск процесса с бэков. Это уже есть в плане. И работает надежно. Но переход на библиотеку меняет одну важную вещь. Свой RTMP-сервер мы выбрали, потому что у CLI FFmpeg набор выходов фиксируется при запуске. С библиотекой это ограничение исчезает. А, можно так, ага, то есть... А, то есть он просто возьмет RTMP-сервер из FFmpeg вместо того, чтобы писать свой. Так, раз FFmpeg тебе библиотека, оставляем ли свой RTMP-сервер? И что ты считаешь?
1: Ну, пока что вроде бы все хорошо.
0: Нет, тут вот вариант выбора. Оставляем ли свой RTMP-сервер? Первое. AV-формат listener равно 1. Рекомендуемо. Прием через сам FFmpeg минус 1500 строк рукописного протокола и все его баги. Второй вариант. А, риск. Встроенный RTMP-сервер FFmpeg минималистичен, меньше контроля над реконнектом OBS. А, ну реконнект OBS нам ловить как раз не надо, поэтому да. Мы свой полностью RTMP-сервер писать не будем. Так, нужно ли перекодирование видео на выходах? Нет, не нужно.
2: Нет, не нужно.
1: Ну как не нужно? Вот посмотри мою ссылочку. Это вот как я вещал. Вот это как раз видео с канала Светлана Марченко. И если ты увидишь, то в Midnight Commander на фоне появились нескучные шейдеры.
3: Это как-то заинъектился в приложение, чтобы переделать его или как?
1: Ну, это секрет фирмы.
0: Слушай, это охуенно.
1: Причем, обрати внимание, по мере набора текста шейдер на это тоже отвечает.
4: Это что, адаптивный шейдер, типа трансмугенный, что ли?
1: Нет, просто всего лишь с несколькими юниформами.
4: Короче, не от ваших идей пикрелейтед.
0: Слушай, Midnight Commander у тебя прям реально 10 из 10.
1: Вот, когда-то такие вещи я делал еще без Клода.
3: По ссылке выше там 32 испанские песеты в качестве КВМ-переводчик. Автоматически ESP32 перевел как 32 испанские песеты.
0: Вот, так, что нам там еще написали? RTX 5050 актуально для включения локальных нейросетей? Ну, анончик зависит от того, что ты какие ты хочешь запускать. Вообще, как бы RTX 5090 актуально для них. Ну, по-моему, сейчас все, ну как все, полтора человека, которым не пофиг, делают это на RTX 4090 или на 3090, потому что 5090 слишком дорогая. Так, значит, ну, значит, надо делать свой open-source на TTS на сишке под Arduino. Ну, как вариант.
1: Я предлагаю, чтобы Obsidian на следующую неделю не приходил с готовым, прямо сегодня построить тулчейн, чтобы Claude начал реверсить SPP-exe.
3: А что делает SPP? Что это?
1: Это синтезатор речи на русском языке, который весил, ну, есть несколько редакций, от 34 до 38 килобайт.
3: Очень мало, очень круто. А его можно под ARM скомпировать?
1: В том-то и дело, что нет. В этом-то и проблема. И вот можно попросить Клода отреверсить его и сказать, вот сделай мне так, чтобы это можно было скомпилять и под ARM, и под RISC, и под мокрые письки, и под Ильхам и Зюлькарнеева, и под Windows, и под MacOS, и под Android, и чтобы MP3, и Vorbis, и Flaky сохранял, и все весело по-прежнему там до 300 килобайт.
3: Хотят. Алсо, вопрос. Obsidian, а чем ты сейчас занимаешься и почему упоминался видеокодек или видеопоток? Вот, RTMP2 я знаю, что, но мне интересно, что ты сделаешь.
0: Меня просто задолбало запускать стрим вот путем запуская нескольких приложений, нескольких батников. Я хочу один вот один бинарник, который вот дабл-кликом запускать. У меня будет GUI, я вот запускаю вещание в OBS, я запускаю вещание в этом бинарнике, и мы в эфире. И мне не надо раскидывать по несколько, по столу окон с терминалов. Вот, сейчас, давайте прочитаем, что тут вот написал.
1: Мне это надо, план. Мне это
0: подожди.
1: Подожди, как сделаешь, мне поделись, очень надо. Мне очень надо.
0: Ну, тебе надо будет присоединиться к сообществу девелоперов Radio Anonymous, и я это выложу на наш GitLab. Да. Вот, будем
1: блядь, не вот раз вы меня купить. Все-таки... Вы меня все-таки программистом сделали, блядь. Сколько лет прошло, и наконец-то родился, блядь.
0: Короче, впрочем, похуй. План кода я читать не буду, он длинный, я вот жму Yes and Use Automod. Поехали.
1: А ты видел новость, то, что в следующем релизе Клода будет автомод по умолчанию?
0: Да, видел. Я видел еще одну смешную новость. Они там добавили фичу, что несколько сессий могут теперь чатиться друг с другом.
1: Да-да-да, несколько, точнее, инстансов самого Клода. То есть он может поговорить, причем, я понял, не только поговорить с локальными инстансами, но даже с удаленными инстансами. Вот как он это будет делать, непонятно.
3: Ну и плюшки он тоже за нас есть будет, да? Двое из ларца, там вот это все.
1: Да-да-да, зарплату получать за нас.
0: Да, да. Нет, значит, самое смешное будет, если вот они запускаешь такой несколько кодов, кодов у себя на компе, вот один делает одно, другой там, второй они вот тоже там делают, а третий потом выясняет, зачем первые два все это делали.
4: Главное, чтобы они сразу же зашли, а то пиздец начнется.
0: Я, кстати, коптер не паяю, потому что вместо паяльника у меня сейчас заряжается мышка от этого USB-адаптера. И это печально. Я весь день сидел, всю неделю, значит, работал на удаленке, потому что в офисе жара, и мышка за это время разрядилась.
1: Вот, ребята, мы достигли уровня киберпанка. High-tech, low-life. Вот, нам приходится выбирать, что нам в жизни выбрать, чем нам в жизни пожертвовать. То ли мышку использовать, то ли паяльник. И то, и другое одновременно нельзя. Истинный high-tech, low-life.
0: На самом деле, мне просто влом достать еще один USB-кабель. Понимаешь, как бы у мышки USB-C для зарядки, но влезает только тот, который вставлен сейчас в адаптер. Два, которые у меня торчат свободно из компа, нет, у них слишком вот эти вот разъем слишком жирный. Мне нравится, что Клод что-то качает. А, он качает Gradle Wrapper.
1: Пресс за меня качает, пресс.
0: Он почему-то решил это качать через через PowerShell. И у меня теперь поверх Cloud Code вот это вот написано PowerShell-овская Writing Web Request Writing Request Stream.
1: Итак.
2: Не дрифринцы бить корпорации обнаружилось, что на одного генератора приходится до сотни проверяющих.
3: Ты его что, за 10 минут уже пересобрать успел?
1: Нет, это Руслан. В отличие от СПП и ГЗЕ, он весит целых 60 мегабайт.
3: Но я же хочу до 300 килобайт.
1: 30 килобайт.
3: Нихуя себе.
0: Ну так СПП и ГЗЕ поставлялся с какой виндой вместе?
1: Он поставлялся под MS-DOS.
0: Вот.
3: Это а он может через PC-спикер?
1: Да, он именно через PC-спикер и говорил.
3: Нихуя себе!

0: А на современном виде запустить можно?
1: Да, причем даже какой-то анончик с ради делал патч для него, чтобы работал на современной винде, и патченная версия сохраняла WAV-файлы. Ну, поскольку в спикер современная винда говорит плохо, вот, то он отрезал от него вот этот кусочек, который говорил, и сохранял в WAV-ик. И отлично сохранялось, причем работало крайне быстро. Ну, естественно, патченная версия от анончика потерялась.
0: Я тут недавно выкупил компьютер из пенсионного фонда с досовским софтом-терминалом для внутренней сетки. Я вот думаю, а что если на том компе, он же очень старый, запустить эту штуку, реквестируя экзешничек в WinRAR формате, вот запакованный, вот...
1: Напиши spp.exe, а вот где ты его скачаешь, а хуй тебя знает.
0: Но мне хочется тот же экзешничек, что и у тебя. Ну, пожалуйста.
1: Ну, пожалуйста. А у меня нету! Тот же экзешничек, что и у меня, спроси, пожалуйста, лет 20 назад.
0: Так живо вроде нашел реверсить собрался или...
1: Я его много раз находил, много раз терял. Вот, с тех времен у меня ни один жесткий диск сдох. Так что spp.exe в интернете будет найти проще.
2: Знаешь, я вот загуглил spp.exe voice, потому что просто spp.exe какие-то другие расшифровки дает. Мне вот тут выдают видосики. How to make sonic.exe voice very simple and fast. Sonic.exe voice compilation. How to voice 2011x Sonic.exe original voice actor. В общем, если Николай это Спуди, то spp.exe это Sonic.exe.
1: Ну, на самом деле, во-первых, не voice, а speech. Это раз. Во-вторых, напиши по-русски синтезатор. И я даже нашел какую-то статью 26-го года. Оно так и называется. Изучаем фонемофон 5 SPP-SDRV.
2: Да, я ее тоже вот нагуглил. О, я вот пролистал, судя по опросу, как раз вот хочет чувак портировать на какой-то микроконтроллер.
1: Видишь, ни один я помню эту замечательную вещь, и ни у одного меня такая шиза.

0: Вот, так, сам-то язычник где-то тут он есть? Где ж его скачать-то?
1: На Олдосе он точно был, но вот у меня сейчас Олдос не грузится.

0: И в статье есть ссылка. Скачал ее отсюда. И как раз ссылка на ОС, на Old DOS.
1: А, ну вот, все, нашел, да, у меня он открывается.

0: Ну, короче, вот пока ты прокрастинировал, и пока я тебя прокрастинировал пинать, вот, кто-то взял и отреверсил. Правда, непонятно в каком виде.
1: По-моему, это сделали до того, как ты начал меня этим пинать, потому что, по-моему, было недавно, а вот эта статейка с февраля.
0: Ну, вообще, отреверсить я его собирался так еще лет 15 назад. Ну, а бог-то у нас... Бог у нас появился всего пару месяцев как.
2: Заценил?
0: Чего ценил?
1: А, вот, слушай, я сейчас прочитал там ссылки, да. Блять. Он даже выложил эту хрень. Собственно, сам отревешенный код. Сейчас посмотрим. Он, конечно, выбрал самый странный как бы этот гид-хостинг, но окей. Вот, ну, в принципе, статью я запостил, поэтому, да, просить угадать бесполезно, запостил он на Moss Hub.

0: За основу взят Порецкий рут ТТС мне нравится вот это. За основу взят GitHub рут ТТС или рут ТТС тоже другого автора. Это одно и то же? Или это разное?
1: Вот я не знаю.
0: Похоже, одно и то же.
1: Короче, пиздуй на Old DOS и качай оригинальный экзешник.
0: Не, а зачем, если мы можем просто вот от ревекшена код скачать и все, и сказать коду, слышь, компиляй мне это под ESP-шку.
1: Ну, не спортивно, что ли.
2: А что такое проект Bus?
1: А я ебу?
2: Вроде какая-то компиляция или подборка для слабовидящих вот всяких таких штук. И там была переписанная реверсная реализация этой штуки.

0: Также нам тут пишут, но ведь наверняка были какие-то синтезаторы для телефонных автоответчиков.
1: Внезапно во времена телефонных автоответчиков ты записывался своим голосом.
0: Да, я это помню. Может, конечно, потом были, но обычно все писали сами. Либо стоял какой-то дефолтный.

0: Так, что-нибудь нам тут еще писали, не писали. Нет, пока ничего нового не написали. Пациентик пишет, у меня есть приложение, но не знаю, как вы отнесетесь к этому. Ну, давай, пиши, узнаем, как мы к этому отнесемся.
1: Русскоязычного синтезатора речи для операционных систем GNU/Linux. Получившийся синтезатор был назван Woodrigress и в свое время стал знаковым событием, так как был первым приемлемым решением по синтезу русской речи для систем семейства Linux.
2: Напоминает, помните, Ждобанкировец использовал фильтр для своего лица, который скукоживал глаза, рот, так сказать, вот скукоживал лицо. Вот это как будто скукоженная речь, только с таким вайбом какого-нибудь тремора и Паркинсона.
3: Я тебе больше скажу. Есть у меня некий украинский UK.UA, Ukrainian TTS Medium. Но вот смотрите, что будет, если я запущу этот же текст в озвучке этим голосом. Вот.
2: А гимн, какой-нибудь куплет из гимна сделай, чтобы украинские эти слова были.
3: У меня есть еще один.

Шерпа ТТС. И вот, походу, оно вообще говорить не хочет. Это печально. Но этот голос вы точно все знаете.

0: Так.
1: Дайте текст на английском языке какой-нибудь.
2: Лицензия ГНУ, давай.
1: Какой-нибудь небольшой абзац текста.
0: Сейчас, секунду.
1: Вот пишет, напоминает Брежнева.
2: Вот тебе абзац.
1: Нет, это слишком, во-первых, коротко, во-вторых, я не хочу рекламировать Парашу.
2: О! И то верно. Ну, это из своей флеш-демки музыкальный клип с ковбоем был, но неважно.
1: Нет, сейчас будет, наверное, что-то очень веселое. Сейчас, сейчас. Оно очень медленное, больше 100 мегабайт весит. Вот. И ему очень сложно.
2: А помнишь, ты исследовал штуку, называется ВОСК? Вот. Что нам может...
0: Это было настолько жмыхнуто, что и вылетел.
1: У меня вылетели все приложения, просто закончилась память, походу.
2: Грибабас.
0: Знаешь, голос не узнали, но... Next Generation что?
2: This was a triumph. Ту-ту-ру. Ту-ту-ру.
3: This is a text-to-speech engine using Next Generation Cal.
0: Корова следующего поколения.
2: Да это Балгенос.
1: Так, вторая
3: попытка. Earlier this month, the K4KVN project was brought to my attention.
2: Кейки
4: флай!
1: Циц. Оно дошло до точки. Вот, и повисло.
3: It provides a P2VN functionality to issue SD32B4x6QE-TH41 paired with a Toshiba 2C350D-1743 STM-ISOS adapter.
0: Охуенно.
1: Так, давайте еще раз это же. Заткнитесь. Модельке очень ей сложно на моем телефоне работать. Так, молчи.
3: Earlier this month, the P4KVN project was brought to my attention.
1: Это оно думает дальше. Ждем. Ждем. Ждем. Ждем. Ждем.
3: It provides IP-15 functionality to a WinShift SP32B4x5 6POETH board when paired with the Toshiba TC358743 STM-ISOS adapter.
1: Ну вот так.
0: Ну слушай, нормально, нормально.
1: Да, это действительно GLaDOS.
0: А это какой-то ТС? Это все то же самое, просто другая модель или что-то другое?
4: Или что-то да, другое.
1: Это все та же самая шерпа ТТС.
2: Уточню, это GLaDOS, запущенная на картошке ведущего.
1: Ну как, не такое уж телефон и старый, если что. Но оно сумело сожрать всю оперативку, оно сумело выжрать ресурсы.

0: просто, что Mumble вылетел и само приложение вылетело.
1: Ну, это была отсылочка к тому, что в Tall 2 ее на картошке запускали.
0: Вот, ну, если что, вот теперь можно сделать секс-робота и есть чем озвучить.
1: А озвучь какой-нибудь со стульчика переведен. Хотя не, это слишком душно, и ты вряд ли поленишься, короче, это сделать.
0: Так, давайте вернемся к СПП.
1: Ну вот я тебе ссылок скинул на интересные штуки. Это вроде как первое в поиске, но если копнуть именно в этом направлении, там уже реверсили тех, кто хотел себе для слабовидящих интерфейсы и переписал даже под прыщиксы, так что вроде как все сделали за нас, но если посмотреть на это как на вектор такое ответвление, то можно начать не с того, что уже после, а с того, что тогда, и как-то вот улучшить. Я бы хотел, чтобы эта штука звучала реалистичнее, но так как оно на ифах написано и на слоговых сочетаниях, если я правильно понял, то это будет очень сложно сделать человеку быстро. А вот нейросетка вполне может проанализировать сочетания и как-то их улучшить.
0: Короче, у меня вылетел браузер, то, что вы ошибочно называете браузером, и что самое неприятное, он даже забыл свой конфиг.
2: Оу, хорошо вылетел.

0: Так, что там Клод делает?
1: Клод делает этапы 3-4, пакет хаб, муксер аутпут, файл плюс RTMP и автореконнект.
2: Обсидиан, а если ты initial промпты для Клода писал, но не те, которые у компании, а те, которые твои, там, перепроверяй сам себя, там, только достоверные работы. Это еще программу делает. Предположение и сразу же шутка. Клод работает только тогда, когда ты смотришь, а в основное время в носу ковыряется, и ютубчик смотрит. Или все-таки анализирует потоком какие-то мануалы к этому всему делу. Вот, чтобы опираться не только на том, на чем он обучен, а и на какие-то новые данные. Вот. То есть он ресерчит что-то в фоне, именно как ресерч, какие-то описания каких-то научных статей о том, как синтез речи делался в то время. Или он работает по уже готовому, так сказать, набору навыков, которые уже огромные в него вложены.
3: Пиздец, как он меня бесит своими охуительно длинными вопросами, которые можно сформулировать одним предложением.
1: Я не понял, кто из двух должен смотреть ютубчик и ковырять в носу, то ли я, то ли Клод.
2: Нет, но если ты когда напряг работать, то он работает только тогда, когда ты смотришь, или он в фоне тоже может как-то ресерчить какие-то статейки, чтобы опираться на данные того времени, когда было написано...
1: Короче, Клод может все, я ему просто говорю, вот, сделай зашибись и учти вот это все.
2: А ты можешь сказать Клоду, сделай на технологиях того времени, на ИФах, что оно слогами, как в оригинальной программке сделало.
1: Потому что, я могу ему сказать программа... все, что угодно. Мы писали на ANSI.
2: Ух ты. А вот интересно, если оптимизация основана на том, что сначала текст превращается в наборы слогов, кодируются в текстовые какие-то последовательности цифр, а эти цифры ассоциированы с набором слогов.
3: Токенизация, трансформаторы и дичтем отчасти.
2: Я не спрашивал твоего мнения.
0: Токсики в чате.
1: Так, вот чат КПТ мне, кстати, тут пишет, что все-таки, да, 2700 КВ для моих 12-дюймовых пропеллеров многовато.
0: Ну, тебе или пропеллеры обрезать реально, кстати, ножницами, вот, или снижать КВ там где-нибудь до 700 или 500.
1: Сейчас посмотрим на Озоне, сколько это будет стоить.
2: Обсидиан. По поводу дронов. Так как мы тут все живем не в РФ, а ты в РФ, то вопрос, у вас разрешено летать на них сейчас?
1: Блять, ты второй, кто за конфуз задает этот вопрос. Я уже до него отвечал.
2: Ну, я был занят, я же все-таки подневольный.
3: Возможно, ты не второй.
1: Ты можешь догадаться.
2: Реквестирую повторный ответ на тот же вопрос, так же, как ты ответил тогда.
1: Мне похуй.
2: А, ну, дельный подход. Одобряю. Собственно, вопрос. Есть ли какие-то проприетарные хитрые симуляторы с очень точной физикой полетов, которые распространяются по инвайтам, так сказать, от госпоноса какого-нибудь, чтобы вот именно вот с физикой процессов не со Стима, а вот что-нибудь свое. Вот.
1: Хотел по-моему, в Стиме как раз вот этот вот FPV-симулятор это самое физически достоверное, но если ты хочешь еще круче, посмотри, что там предлагает Богемия Интерактив. Я, правда, думаю, на торрентах ты этого не найдешь. Вот. Но у них есть решение.
2: А что это такое?
1: Расскажи, ну, это сразу. Создатели Армы и Дейзи. У них так-то их основной бизнес это не игры, а именно вот такие реалистичные военные симуляторы. У них, правда, они фокусируются не на дронах, а на в целом, как бы, ну, то есть такая, понимаешь, как бы Арма, но реалистичнее для всяких госзаказчиков. Ну, я думаю, для дронов
2: да, они тоже сделают. Ну, да, как Command Modern Operations, которая вот Command Modern Ops.
3: На Юни Инжайне.
1: Но нет, у Богемии свой движок.
2: Да. Слушай, а есть что-то чисто российское, вот под военку такое, вот чтобы именно симулятор-симулятор?
1: Не имею ни малейшего понятия, вот вообще даже не слышал краем уха. Так, вы забыли... А, так, чат GPT...

0: Вот, пока он там ищет что-то, я скажу, как я когда-то давным-давно мечтал. Obsidian хочет сделать один экзешник. Вот, запускаешь его, и эфир стартует на сразу на все площадки, там на YouTube, на Twitch, Kick, Хуик, на Icecast Radio и так далее. У меня была немножко другая идея, но похожая. Дело в том, что сервер Radio раньше, я не знаю, как сейчас, представлял из себя большую-большую сборную солянку из десятков разных демонов. Вот. И, собственно, идея была следующая. Запускаем один бинарник, и у тебя сразу поднимается интерфейс а-ля Icecast, у тебя одновременно поднимается веб-сайт, у тебя там заходят боты во все Jabber, Telegram, Mumble конференции. Вот, одновременно запускается плейлист, одновременно запускается админка, ротация музыки, там расписание и все остальное. Вот, запустил ты, значит, этот экзешник, пообщался с анончиками, провел эфир, все хорошо, нажал Ctrl-C, боты из всех конференций съебались, интерфейс радиовый погас, веб-сайт исчез, вот, ничего не осталось, как-то так. Ну и чтобы весело все это в памяти мегабайт 50.
1: А скрипт нажать разве нельзя? Просто скрипт написать с трапом.
0: Конечно же.
2: Напомнил мне.
0: Но я хотел именно, чтобы все это было в одном бинарнике. Чтобы весь этот зоопарк не поднимать.
3: Напомнило, как в Британии, когда после Второй мировой был запрещен пиратский радиоэфир, они выходили в море и оттуда направленными антеннами вещали пиратское радио. А еще напомнило Busy Box. Так сказать, все в одном. Интересная идея.
0: Вот, и в принципе, если Клода попросить, он может это сделать.
1: Что он, собственно говоря, сейчас Яну и делает, я так понимаю, да?
0: Не, он делает клиентскую часть этого же.
3: Obsidian. Obsidian, ты тут?
4: Подожди. Так, ну, похоже, Гопота говорит, что эффективнее все-таки взять 12-дюймовый и поменять двигатели на поменьше. В принципе, можно, но двигатели с оборотами поменьше приедут только 11 августа минимум.
0: Сейчас Диан открывает Озон, вот, и ищет двигатели с оборотами поменьше. И просто смотрит на их цены, вот, на обороты поменьше.
4: Бесколлекторный мотор А2212, 1000 кВ, 2 штуки, 1000 рублей.
0: Блять, они стоили раньше 5 баксов.
3: Obsidian, а у тебя есть тени-вуп или что-нибудь, чтобы пытать по квартире? И мне вот ведущий недавно посоветовал одну муху.
4: Если ты можешь сначала что-то. Раз это самое... я не понял, какая синевуха?
3: Муха. Маленькая муха, которая
4: летает... Нет, ты сказал, у меня есть какая-то синевуха. Что это такое?
3: Тени-вуп. Маленький дрон, летающий по квартире. Маленький такой.
4: Нет, и зачем мне оно надо?
3: Чтобы поуправлять не на симуляторе, а в реале и привыкнуть к чему-нибудь такому.
4: Чтобы что?
3: Чтобы летать тогда, когда хочется, а не тогда, когда можно.
4: Ну, зачем мне нужен... Нет, подожди, симулятор тут вообще как бы лишний. Если собирать для квартиры, то туда придется ставить датчик оптического потока. Возможно, в комнате разворачивать эту навигационную систему на UVB. У меня где-то бы... А, нет, мне... ну, короче, закупить с Алиэкспресса ДВ-1000 и вот этим вот всем заниматься. Ну, конечно, можно, но мне как-то не нужно.
3: Что такое UVB и DV1000, которые работают?
4: DV1000 это UVB модуль, а UVB это такая локальная система навигации. Там полоса есть 500 и 1000 МГц, точность что-то типа, по-моему, 10 сантиметров, вот, и работает у тебя, соответственно, локально. Ты вот поставил эти маячки в комнате, оно работает. Три маячка, один вот приемник, и можешь знать, где он находится. Вот. Это, конечно, не такая точная, как для VR, но вот для навигации в помещениях сойдет.
0: Ну, лучше, конечно, купить побольше видеокамер и в оптике это делать.
4: Проблема это в том, что чтобы это делать в оптике... Проблема в том, чтобы делать это в оптике, на него придется ставить что-то типа NVIDIA Jetson.
3: Не-не-не, это как детектили. Видел видео на Ютубе, ведущий, скорее всего, это имеет в виду. Две камеры ставишь, и они по разнице в пикселях, по очень хитрым алгоритмам, детектят объект в пространстве.
4: Ну, это в любом случае. Ну, это в любом... внешне, либо это какая-то сложная внешняя система, либо нужно ставить что-то тяжелое по производительности.
3: Дай ведущему сказать.
0: Нет, ставить тяжелое на коптер не надо. Я имел в виду просто самые дешевые вебки ставишь, которые оптически в комнате захватывают, где оно по комнате летает. Вот. Ну и, соответственно, самолетиком управляет какой-нибудь там парочка 50-90, которые у тебя стоят и смотрят именно видеопоток.
3: Ну, процент задает вопрос, почему у него была мечта изменить с проституткой. Вот. Наверное, импринты из детства.
4: Радио меняем тему рандомно. Не, ну, короче, я просто не понимаю, зачем мне нужен как бы коптер, на котором может летать в помещении, потому что я как бы ардупилот под все это ставлю не просто так. Если бы я хотел летать на ручном управлении, я бы взял какое-нибудь что-нибудь максимально дешевое на бета-флайте, и все. Вот, но мне же нужен ардупилот.
3: Подожди, подожди. А что ты хочешь сделать конечной целью, конечная цель этого всего с дронами?
4: Конечная цель – это вкатиться в то, как ими их делать. А ультраконечная цель – это построить на даче тяжеловесный коптер, который будет поднимать, ну, так, килограммчиков 20, в частности, поднимать бензопилу.
1: Блять, сколько он стоить будет?
3: Так подожди,
4: там самое дорогое, скорее всего, батареи.
3: На него можно поставить очень много теневупов, а на теневупы маленький грибовый шампиньон, это название такой кумулятивной маленькой штучки. Вот, и дальше сами мысли, подумайте не в эфире.
4: Ну, знаешь, мне это, конечно, будет очень увлекательно, но нам нужна так, это более контролируемая стрижка наших деревьев на даче.
3: Так ты деревья можешь взрывать направленным плоско-кумулятивным лезвием.
4: Я знаю, я сказал, просто нам нужно чуть более контролируемый процесс. То есть все-таки подбираться бензопилой и сделать какую-нибудь там руборуку, которая будет же потом эту ветку удерживать, ну, как-то немного... мне кажется, от этого соседи офигеют даже меньше, чем вот от твоих идей. Хотя, конечно,
3: подожди, это вариант. Зачем тебе... Стой, зачем тебе бензопила? Есть же технология, когда дрон садится на лэп и на сам провод и заряжается. Но идея в чем? Дрон же, когда садится на него, он захватывает лэп сортов катушкой, смыкающейся, как токовые клещи. А что, если ты бензопилу в виде пилы джигли, как для костной пилы, вот, который там
4: трепанат... Конденсируй в одну фразу. Зачем бы дрону не приделать какой-то вот птичий когти, чтобы он садился на ветку и пилил?
3: Нет, нет, нет, садился на ветку, замыкал на нем цепь, и на самой ветке цепь вращалась бы, но не цепь, а трос, пила джигли. Она же дерево тоже пилит. Ей череп трепанируют, через отверстие продевают специальный направляющий, и как бы на себя тянут. Ну, согласись,
4: трон с бензопилой – это круче, чем какие-то цепные вот веревки, пилы, вот это вот все.
3: Дрон с цепным мечом, который гоняется за тобой. Трип из Вархаммера такой.
0: Я уже заебался постить это видео.
4: Я все его не
3: хотел. Да я уже посмотрел охуенно.
4: А вот, кстати, вот этот видосик с, про самоочистящиеся яблоки и все остальное, я посмотрел, мне он очень понравился. Причем не столько сам процесс, сколько вот как он это все готовил, сколько у него там станков под это все ушло.
0: Пароварка! Мне как раз понравилось видео, у Солонина вышло на днях, называется «Инженеры-убийцы». Вот, и он как раз говорит, что вот если вы видите скороварку и плоскую крышку, бегите оттуда.
3: О, инженеры-убийцы, это ж меня.
1: Нет, ты убийца кон.
4: Сейчас смешное. Я вот захожу на зоне, смотрю, бесколлекторный мотор А2212, 1000 кВ, две штуки. О товаре, тип, самолет радиоуправляемый, страна-изготовитель, Абхазия.
0: Обсидиан, поищи, пожалуйста, КВ-370. Ну так, чтобы поменьше оборотов, не 1000, а вот 370 хотя бы.
3: Кстати, про это вопрос. Вот обычно говорят, а по этому поводу есть анекдот, а у меня по этому поводу есть вопрос. Как вообще правильно начать понимать КВ на глаз? То есть я смотрел про это видео, я задавал про это вопросы нейросетке. Сколько там оборотов на вольт или что-то в этом роде?
4: Вот 370 я не вижу, вижу 270, и вот они уже стоят по 2,5 за штуку.
0: 2500 баксов?
4: Рублей. Но это все доставка из Китая, то есть через месяц.
3: Объясните мне и всем слушателям, как начать наконец-то понимать КВ без поиска в интернете, а вот что вот своими словами.
4: Так как помножаешь на вольтаж, на вольтаж батарейки, получаешь РПМ на холостом ходе.
0: Или вот это самое КВ, это на 1 вольт.
3: Еще раз, не понял.
0: Смотри, у тебя, например, есть моторчик на 1000 кВ. Это означает, что прикладывая к моторчику 1 вольт энергии, ты получаешь 1000 оборотов в минуту на каждый вольт. То есть, если ты, например, питаешься от 5 вольт, соответственно, твой моторчик на 1000 кВ крутится на 5000 оборотов в минуту. Если у тебя батарейка занят 12 вольт, соответственно, то сколько получается, перемножай и получай.
3: А если 24 вольта и под нагрузкой, как понять, сгорит он или нет? Как из КВ понять мощность или скорость?
0: А никак. И... мощность из КВ ты никак не получишь. Мощность надо смотреть в документации к этому моторчику.
3: Тогда зачем вообще нужно КВ?
0: А чтобы прикинуть, насколько оно будет крутиться, быстро или, не, или медленно. Вот, если там 2000 или 3000 кВ, это значит, что это какой-то ультрабыстрый гоночный моторчик для гоночных супердронов, чтобы ставить рекорды и понтоваться перед друзьяшками. А 270 кВ, значит, что он медленный, и понтоваться перед друзьяшками нельзя, зато можно поднимать бензопилу.
3: То есть, если он медленный, на него можно поставить пропеллер с определенным правильным, подходящим заранее по параметрическим моделям, кем-то рассчитанным из интернета взятым, на данным о том, какой угол к лопасти должен быть, и зная параметр КВ мотора и параметры пропеллера, я могу понять, какой пропеллер к какому мотору подходит.
0: Ну, примерно так.
3: То есть КВ нужно, чтобы в первую очередь понимать, какой проб подходит к этому мотору. А для чего еще нужен КВ?
0: Ну, правило простое. Чем выше, тем он быстрее. И, соответственно, то, что на нем будет летать, должно быть более маленьким. Маленьким и шустрым. Чем меньше, тем выше добротность, соответственно, выше нагрузка, и тем медленнее оно летает, но больше может быть по размеру.
3: То есть, либо вес, как у Чинука с двумя винтами, либо скорость, как у чего-нибудь маневренного.
0: Да.
3: Понял. Радио познавательное.
4: Так, заказываем 4 штуки абхазских моторчиков. В принципе, все остальное к ним у меня крепление есть, даже если они придут голыми, нормально.
2: Но сегодня мы, конечно, попробуем запустить.
0: КВ-1000 дороже 5 баксов заказывать западло.
4: Блядь, тогда их придется ждать с Алиэкспресса месяц. Не, подожди. Если мы посчитаем
2: $100
4: за 100 рублей, то, в принципе, это и есть 5 баксов.
0: Нет, стой. А если там 2 штуки за 1500, то это нормально.
4: Нет, 2 штуки за косарь.
0: Ну, нормально, это еще даже дешевле.
4: Ну вот, тут сейчас, тут... А, так, скидка, короче, 2300 за 4 штуки двигателей. На КВ-1000.
0: Вот. Насчет КВ-270. Я находил самый маленький КВ, это 370. И такой моторчик стоил, ну, около 40 тысяч рублей штука. Вот, поэтому если...
4: На, прям на зоне я вижу, они называются... 50-65, 270 КВ бесщиточной вот двигатель. И стоит где-то по 2500 за штуку.
0: Если они не пиздят, то моторчик должен быть большой, физически большой. Вот, и за 2500 их надо брать все.
5: Здравствуйте, что вы тут о чем?
0: Мы изучаем КВ на моторчиках, что эти цифры означают и нужно ли скупать все моторчики, если КВ 270 за 2500.
4: Ну вот смотри, вот. Этот сейчас я отвечу, 50-65 это типа размер, то есть диаметр корпуса 50 мм, длина 65. Ну не совсем большой, но такой не мини.
3: Обсидиан, дай, пожалуйста, свои контакты текстом приватные, есть что обсудить.
2: Только учти, что потом следующим обсуждать буду
0: прямо,
2: тоже.
0: Прямо во время эфира самое время.
3: Но ведь это может быть затравочкой под как-нибудь тему, которую я смогу осветить.
0: Вот прямо сейчас во время эфира это надо обсуждать? Вот прямо сейчас?
3: Прошу прощения, было неуместно.
6: Бан. Я за бан.
4: Но у нас тут нету участников с Банхаймером, понимаешь, в чем проблема?
0: Я вот смотрю, есть Майтех 5065 типа размер, аж на 70 КВ. И они предназначены Electric Skateboard Fighting Robots e-скутер.
4: Подожди, электрик скейтборд с прямым приводом? Нихуя себе.
0: Ну, если 70 КВ, то вполне верю.
4: Надо брать. То есть
3: он медленный, но очень мощный? Как это так медленный, но настолько мощный? Там же из-за трех фаз ограниченное количество как бы этих полюсных участков. И он не может тянуть человека теоретически.
0: Так вот, чем меньше, тем как раз у него момент выше, и тем выше у него добротность.
3: Но разве он не начнет жрать ебейший ток?
0: Открою секрет, что вот моторчики, вот, которые Obsidian заказывает по 5 баксов, у них в аташите записано что-то в районе 960 ватт. Так что они все жрут ебейший ток. А вот такие по 170 кВ, то есть на 70 кВ, они вообще под 2-3 киловатта рассчитаны.
3: То есть долларов и такая потужность велика. Нихуя себе.
0: Но если хочешь, посмотри видео Тома Стентона, по-моему, где он делал велосипед на маленьком-маленьком моторчике. Он у него в итоге оплавился, но свои 960 ватт он, конечно же, выдал. Недолго, но выдал.
3: Я предполагаю, что мотор, когда установлен на дроне, он обдувается воздухом. Вот. Недаром там прорези в стакане, вот этом в колоколе, который вращается над катушками.
0: И... Да, это одна из главнейших вещей.
4: О, кстати, вопрос. А вот у моторчиков как-то есть ограничения по напряжению рабочему? Или там только по мощности, пока не сгорит?
2: Пока не сгорит.
0: Даташит надо смотреть на него. Каждому моторчику комплектуется свой даташит с кучей графиков, скоростей, токов, напряжений и так далее. Тебе его, конечно, никто не даст.

0: Ну ладно, будем надеяться, что на 4S они у меня выживут.
1: Тут еще такой момент, что если ты прикрутишь вот такой вот 1000 кВ на большой-большой пропеллер, то ему будет сложно это крутить. И первым чпок сделает, скорее всего, регулятор. Поэтому бери 40-амперные регуляторы, если у тебя есть возможность.
0: Слушай, я взял 30-амперные, вот эти вот самые дешевые в желтенькой термоусадке.
1: Ну, хуй знает. Скажем так, они все равно разменный материал. Вот, ну, скажем так, если сделает чпоньк, у следующего, как-то, у следующего пропеллера отрежешь лопасти.
0: Ну, мне хотя бы, ладно, все это подключить, настроить в ардупилоте, а там уже потом будем прикручивать пропеллеры и смотреть, делает ли оно чпок.
1: Вот, ну и я еще раз, вот, я заебался это видео скидывать, где чувак, он делает наиболее эффективный дрон. Он там описывает, какие моторы, почему медленные моторы взял, почему большие лопасти взял, какие лопасти взял, почему, где увеличение, где снижение КПД, ну и все такое.
0: Кстати, этот чувак случайно со своим коптером не стал участвовать в этом DARPA Heavy Lift Challenge? А то я так периодически смотрю стримы оттуда последние несколько дней, там смешное происходит.
1: А, насчет Lift Challenge нет, потому что его мотор, его вот этот, Efficient Drone был сделан, чтобы летать 4 часа, чтобы поставить мировой рекорд, а DARPA Lift Challenge для того, чтобы поднимать больше, чем ты весишь сам. И в этом плане его девайс, ну, совершенно не интересен. Что же касается вообще конкурса DARPA Lift Challenge, я, честно говоря, подписан на одного из участников. Стримчики я оттуда не смотрю. Вот жду окончания, когда все закончится и будет видно, где кто чего. Мне интересно, хоть один, ладно, хер с ним там не пройдет, хоть один вообще спецификациям кое-как соответствовать будет?
0: Нет, там, по-моему, у победителя этот 3,8 к 1 при требуемых 4.
1: Не, ну погоди, какой 3,8? Воскресенье последний день, то есть завтра еще целый день.
0: Ну, это из тех, кто сейчас, я особо не смотрю там за ходом, но вот пока что рекордсмен, это по весу, это вот 3,8 к 1. Это вот вес, как бы, поднимаемый по отношению к собственной массе.
1: А скажи, пожалуйста, а это бензиновый двигатель?
0: Я не помню, там финалисты как раз вот эти два вертолета, один бензиновый, один электрический, но по конструкции это чисто вертолеты.
1: Ну вот, один из участников, который, собственно, участвовал, он говорит, что по сути правила сделаны так, чтобы просто исключить электроподъемную силу как класс. Вот, в принципе, наверное, можно использовать гибридов. Вот, то есть часть электрическая, часть на бензине. Можно, наверное, использовать генераторные схемы, то есть когда бензин генерирует энергию, и уже потом это все дело переносится на электровинты, но это низкий КПД. Вот, а чисто электрический, говорит, в принципе, наверное, невозможно сделать, потому что правила его априори отвергнут.
0: Почему? Там же большинство электрические были как раз.
1: Он рассуждал так, что если делать полностью электрический, то у нас проблема батареи и ее веса. То есть чем больше батарея, тем больше вес, соответственно, ниже КПД. То есть вот эта математика с подъемом веса как раз из-за веса батареи и не складывается. Вот. В качестве обхода там, конечно, используют какие-то ультра-супер-мега-дорогие, супер-облегченные батареи. Есть там такое дело. Вот. Но в целом, вот тот автор, который делает бензиновый вертолетик, говорит, что правила сделаны так, что они просто кричат: мы против электроники, электрики.
0: Ну ладно, ну подожду тоже конца и посмотрю какой-нибудь обзорчик. Также мне вот тут написали: Obsidian рекомендую поиграть в создание своего BODC с мощными транзисторами, продвинутым управлением, крайне интересная тема. Знаешь, по-моему, один из самых простых способов вкатиться в свои BODC, эти ESC, это... купить эту отладочную плату от STM. Там у них есть, они довольно такие не сильно дорогие на Алиэкспрессе для G4 как раз под именно прототипирование своих регуляторов. Вот. Но мне как-то вот не особо это интересно.
1: А вопрос был именно про ESC-шки или про сами двигатели?
0: Контроллер BODC, то есть, да, про ESC-шки.
1: Вот, просто тут есть вот такое интересное видео, где то ли девочка, то ли мальчик делает свой 500-ваттный моторчик. Видео местами смешное, но не смешное это управление. В конце видео показано, как сначала управляется оно от дешевого контроллера от e-bike. Двигатель идет чуть ли не в разнос, постоянно шумит, лютейшая вибрация, гроб-гроб, кладбище, пидор, низкий КПД. Тот же самый моторчик с теми же самыми проводами подключается к веску. И, о чудо, куда-то вибрации пропали, и почему-то КПД резко вырос. Вот, замечу, что видео интересное, и у него есть продолжение. Вот это мальчика-девочка, то, что получилось в первом видео, на самом деле сделала кал. Вот, но во второй версии, мальчика-девочка практически пересоберет двигатель с нуля несколько раз, и получится вполне неплохой движок.
0: Добавил смотреть позже.
1: Ну и с анончиками поделись.

0: Также нам тут написали, а если взять мотор с большим КВ и поставить на него редуктор и продавать за миллионы денджи? Нет, анончик, проблема такого подхода в том, что редуктор рано или поздно сам себя съест. Ну, либо будет стоить столько, что все-таки лучше купить двигатель на низкие обороты.
1: Ну и самое неприятное в редукторе, это что редуктор имеет вес.
0: Ну, низкие оборотки все-таки обычно нужны. Блять, меня тут кот заебал. Он несколько раз уже извиняется за то, что случайно скринил весь мой экран, а не отдельное окно. Вот, ну, короче, низкие обороты обычно нужны на какой-то наземной технике, так что там менее важен вес, поэтому все-таки редукторы можно использовать.
1: Ну, тут у нас есть один, так сказать, автор своего вездехода, электровездехода, но он занят срачем в чате.
2: А что там у Солонина, кстати?
1: У кого?
2: У Марка Солонина.
1: У Марка Солонина новый выход про правые машины, работу пара. Ну и, соответственно, что такое рабочее тело пар, что такое безопасность котлов. Вот, ну и все такое вот интересное. В последнем выпуске он рассказывал то, что в принципе сейчас такой вещи, как контроля котлов, не существует, и поэтому на рынке достаточно много устройств под видом безопасных домашних котлов, которые, ну, мягко говоря, совершенно небезопасны и на самом деле представляют из себя просто пиздец.
2: У Марка Солонина, кстати, в интернетах, у него есть патенты на котлы по технологиям турбин с тонкими стенками, в отличие от тех, которые обычно делают большинство котлов с толстыми стенками, а он применил технологию, когда теплоноситель прокачивается постоянно, и за счет тонкой стенки очень эффективно передается тепло. КПД значительно выше. Вот, технология патентована, но так, чтобы в продакшн ее пустить, ну, видимо, не пошло. Не бизнесовый дядя Марк Солонин.
0: Вот, поэтому контроллер котла нужно делать свой на ПЛК. А, кстати, недавно я все-таки попытался вот сделать что-то с климатом в офисе, поэтому намутил там автоматическую вентиляцию. Я купил, вот знаете, двухпозиционный, точнее трехпозиционный выключатель. Это легко и просто, это как бы как по-русски, это commodity, он есть везде. А вот Zigbee Relay, который может переключать между тремя позициями, это сложно. Такого нету. Но оно есть, но можно ждать доставку полтора месяца из Китая. Поэтому я взял два Zigbee Relay, одно просто обычное, второе сухой контакт, соответственно, нормально замкнутое, нормально разомкнутое. И двухскоростной вентилятор у меня управляется двумя реле. Первое подает питание, а второе замыкает либо одну из двух обмоток на, соответственно, быстрый или средний режим. Вот.
1: Лох.
0: Да, зато работает. Управляет всем этим, естественно, Home Assistant.
1: А мог бы взять дешевую серву.
0: Зачем?
1: Берешь дешевую серву, приклеиваешь ее скотчем и переключаешь скорости сервой. Очевидно же.
0: Ну, блин. Нет, на самом деле надо было просто взять наш рабочий ПЛК, который у нас лежит там, и написать для него код. Там все равно эти тоже у него релейные выходы есть, сухой контакт, вот. Там это было бы надежно. А вот, ну, относительно двухканального реле, который может случайно замкнуть обе мотки, и тогда моторчику будет пиздец.
1: есть треугольник, а есть звезда. Иначе подключишь мотору...
0: Пизда. Вот, ну, короче, проблема в чем? Вентиляция-то работает, но скрипт, который управляет скоростью, я проверить не смог. Точнее, автоматизацию. Почему? Потому что за все это время температура ниже 25 градусов в офисе не опускалась.
2: Кстати, если твои Zigbee-релюхи быстрые, ты можешь сделать на двух конденсаторах и двух реле повышающий складывающий преобразователь, который сначала заряжает их последовательно, параллельно точнее, а потом подключает последовательно. Ты буквально можешь сделать на этих релюхах очень оверинженерный приборчик для повышения напряжения. Но только если
0: оно... Кстати, надо посмотреть, какая температура у нас в офисе. Для этого надо зайти, угадайте, в какой сервис.
1: Home Assistant.
0: Нет, я его не вывешивал в интернет, чтобы к нему подключиться отсюда.
1: Но сначала ты подключаешься в офис через VPN, и вот уже из офиса подключаешься к датчикам.
0: Я это, к сожалению, не настраивал, но мы сделаем проще. Мы откроем ноутбук и зайдем в Oven Cloud.
1: А это что за дрянь?
0: Ну, ты знаешь, что такое Oven?
1: Я знаю, что это какие-то дешевые Rush-контроллеры, попытка заменить Siemens.
0: Ну, как дешевые? Это единственный, как бы, производитель ПЛК и всякой прочей промышленной херни в Rush-ке. Они, ну, кстати, сравнительно дешевые, действительно. И вот у них есть, собственно, свое облако. Можно там подключать, выдавать какие-то регистры в облако. Вот, поэтому сейчас я там посмотрю график температуры нашего офиса. Ну, так, чисто поржать.
1: А в этом Oven Cloud какие-нибудь там котлы уже у тебя подключены?
0: Да. Ну, как подключены?
1: Ну, то есть любой желающий может удаленно поуправлять котлом. То есть у тебя там в офисе сейчас 35 градусов жары, ну и самое время включить его на максималочку.
0: Не, ну котлы там как бы виртуальные, не в программе, в реальности он ничем не управляет. Но в теории да. Ну как бы для того, чтобы поуправлять из облака, туда надо залогиниться. Ну да. Так, ну-ка, вот что у нас тут происходит. График температуры. Так, что это у нас? Тип параметров. Температура воздуха. Вот, отлично. Она у нас меняется в... В районе 6 вечера 28 градусов с половиной. В районе 8 утра она все-таки падает до 27 градусов.
1: То есть офис не обитаем.
0: Да. Влажность, ну, влажность держится вот где-то в районе 50, ну, час 40. Ну, где-то 50-40 держится. И CO2, ну, странно, ну, где-то в районе... Сейчас он должен держаться практически на стабильных 440, но вот почему-то где-то ближе к 18 он поднимался до 500. Не понимаю, кто это мог надышать. Это, видимо, задуло из-за подъезда.
1: Уборщица заходила вот потрахаться с веником на столе.
0: Вот. Ну, в общем, короче, офис тотально необитаем. Я думал туда притащить... Тут у нас есть какой-то ненужный на даче напольный кондиционер, но он, оказывается, сломан. Ну, вообще, давайте потихонечку уже заканчиваться. Вот, потому что мне еще надо коптер дособрать, в доту поиграть, вообще поесть. Вот. Есть у кого-нибудь еще какие-нибудь небольшие темки?
3: Ты в дотку играешь? Соевый, да, что ли?
0: Нет, соевые играют в лигу.
1: Так,
4: это какой-то...
1: У меня только один вопрос. Когда? Когда ты будешь делать вот эти два проекта? Ну ладно, реверсионные СПП мы нашли, допустим. А нейросеть с анекдотами?
0: Ну, если мы там не дожрали лимиты, то я прямо сейчас попрошу Клода вот пошариться в оригинальном репозитории и улучшить мне это дело и запустить на вот S3. Надо только откопать плату с ней. Запатчить, там, перенести на ESP-DF, добавить ESP-DSP и все такое.
1: А вот, кстати, DSP, оно в каком месте здесь пригодится?
0: Ну, нейросетки, это же эти самые, куча матричных умножений, вот там и пригодится.
1: Не, ну просто DSP-то бывает разное, и я не знаю, что дают-то.
0: Ну, ESP, DSP, там есть все. Это просто оптимизированные функции там с использованием инструкций. Там есть и какая-то и обработка и векторной операции, даже матричные. Что-то еще там отдельное в P4 появилось под обработку изображений. Ну, там надо смотреть просто под оком. Там много всего. Типа... Ну, может, если там видео этот CMSIS, DSP, тоже там такого плана функции. Там фильтры всякие тоже есть. Эти фиры, ИР.
1: Ну, а симды банальные? Single instruction, multiple data. То есть, когда одна инструкция ебет сразу какой-то массив данных.
0: Ну, они как раз используются там.
1: А, ну, замечательно.
0: Я не помню, есть ли у ESP-шки эти интрические, чтобы их, типа, вызывать напрямую эти инструкции, но, ну, на STM такое там есть. Но, по-моему, они точно используются, типа, с... Короче, ты можешь просто посмотреть в их исходнике, там же все это открытое.
1: Так, а у тебя баклофен есть?
0: Нет.
2: У Нил Чан вспомнился.
1: Ну, просто, чтобы включить рацию, так посканить каналы. Вот, может быть, что-то похожее на баклофен есть?
0: Не-не, у меня вообще ничего. У меня, как бы, самое похожее, это у меня вот SDR-кин, там минимум 70 МГц.
2: Харрис, Сильвус, что-нибудь такое?
1: Не, просто если дарить людям добро, то на 144 мегагерца вот что-нибудь рассказывать веселое. Те самые нейроанекдоты.
2: Про вентиляторный завод, чтобы деды его возненавидели, только там отдушин находит. Не надо там спамить, там за живым общением приходит.
1: Не, ну смотри, зацени идею. На ESP-шке запускается полноценная LLM-ка, которая с утра до вечера генерирует анекдоты. Вот. И синтезированным голосом рассказывает их всем окружающим. Особенно через усилитель на 100 ватт.
2: Интересная идея, но тебя быстро вычислят. Машина с шайбой, с радаром внутри этой пластиковой шайбы приедет. И
0: замечательно делаем.
1: Я знаю, есть такой класс радиолюбителей, называемые шарманщики. Их максимально ненавидят. Вот. Но сказать, музыку транслировать – это как бы прошлый век. А вот нейроанекдоты, сгенерированные СППшкой, вот это, мне кажется, новое слово будет.
2: О, анекдоты про Сталина.
0: Надо будет с этим кататься еще. А, знаешь, надо это будет еще вещать на частоте, по-моему, вот юзера нет, он бы подсказал, по-моему, на 450 МГц. Ну, такое, чтобы радио хулиганство на стероидах.
1: Ну, ладно.
0: Полицейские частоты, они все еще используют аналоговые рации.
2: У нас уже нет. Раньше можно было услышать помидор и огурец, это сленговые слова для светофора, зеленый и красный. Там. Вот. А сейчас уже хуй.
1: Вот, но суть в том, что ты можешь взять разные датасеты. Один датасет, например, на анекдотах, а второй датасет, например, на стульчике.
0: На чем?
1: Ну как же, стульчик.нет, самый, наверное, старейший сайт Рунета.
0: Блин, вот прикол, я в первый раз слышу.
1: Ну быстренько напиши стульчик.нет.
2: Ты плохому ребенка учишь. И не надо так. Он же ещё испортится.
1: Вот. У меня, кстати, где-то был дамп этого сайта старый. Вот. Потому что там они что-то начали закрываться, денег просить. А у меня был старенький дамп этого сайта, вот как есть.
0: А он теперь стульчик про.
1: Вот, когда-то я даже в прямом эфире пытался читать рассказики.
2: А какой твой любимый рассказ? Вот самый-самый лучший такой?
1: Есть такой, и даже не один, но я не расскажу, потому что там вот абсолютно все-все-все-все-все мои фетиши.
2: Но ты же осчастливил бы гос, но так хотела узнать про фетиши.
1: Вы знаете, фетишей очень много. Есть даже отдельная книга по фетишам, но свои фетиши вот я нет, не расскажу. Но да могу сказать, что... Да-да-да?
3: Да мы и так их знаем, не расскажет он свои фетиши, блядь. Пиздец, как бы первый день на радио.
1: Не, ну, так-то вы действительно знаете много моих фетишей, но вот есть рассказ, который вот просто вот кричит, просто сказать, про меня, вот, весь рассказ, вот, прям вот, словно вот, вот специально для меня его писали.
2: Ты бы мог так единомышленников, и они бы,
4: вот, поиграли во втором в этом реале.
1: Естественно, я вам этот рассказ не дам. Вот. А поиграть

0: свежий, ну, относительно. Ну,
1: относительно. Он очень старый. Причем я его как-то недавно пытался нагуглить, ну, где-то год или два назад. И на стульчике я его, кстати, уже не нашел.
0: Стачок и все-все-все?
1: Не скажу. Более того, я... Вообще, рассказы в интернете пропадают. Я вот где-то год назад читал рассказ с Мракопедии про торговлю на Авито. Про то, что «Тебе нужна плита! Я тебе привезу плиту!» И недавно пытался найти этот рассказ. Я его, конечно, нашел в итоге. Но на Мракопедии его тоже больше нету. И вот, знаете, вот любимые рассказики, они исчезают.
2: Блять, я еще это давно заметил, как Википедия переписывается, а он только сейчас это заметил.
0: И этот человек еще про внимание бляс говорит и самовлюбленность. Вы посмотрите на этого спесивого сноба.
3: Ну, давайте-ка теперь, да, на этом моменте будем завершать конференцию. Потому что пора спать, а автор пать никто не отменял, но нам ничего не пишут, не слушают, и мучь слушателей дальше уже не надо, поэтому, да, с вами был...
0: Подожди. А есть ли шанс получить от тебя ключ на клад-код?
3: Никаких шансов. И вообще, зачем тебе это нужно было спрашивать до того, как я завершу конференцию? С вами было Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: Все, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

Так. Итак, небольшое ночное страдание. Вне стрима я перестал играть. Так, микрофон включен. В связи с обострением критической ситуации. Как-то вот расслабленно дрочить кота как-то уже не получается. Ну зато начал больше читать. То есть я все равно прокрастинирую, но прокрастинирую как будто на более высокофункциональные дела. Так, где мы остановились? Окей, пошли куда-нибудь. Это только какая-то новая, в которую я только попал, локация. Так, вот очень нервозная игра. Так, а почему я не вижу? А, все, вижу сообщение на мобиле. Fuck you. Куда он вообще вылез? А, что случилось? Fuck you.

Ничего. Калигушки ничего не делают. Так, а куда? Как?

Let me guess. Wait, what? Что? Что происходит? Раздать белые жемчужины на этой скавенджерам или еще кому-то? Ты какой-то запас. Подружился? Ну что-то я не вижу, чтобы это что-то новое дало. Пока. А, вон. Вон, просто вот. А что дальше? И что? Как жаба влияет? Можешь пока не спойлерить? Пока не спойлерить, как что делает жаба?

кушать сытно.

Так, уже сделал, но ты не заметил, окей. Она паразит, причем внешний, который как ленточный червь жрет мою пищу, что ли? Как же тебя избавиться тогда? Так. На большую скалопендру вроде 2 нужно удара. Я не допрыгну, наверное. Карту включать. Окей. Ну, влево схожу для разнообразия. Да, блядь, ребят. That's new.

Нет, ничего нет. Так, а как? Это них вроде никак добраться не смогу. И? Угу, здрасте. Возвращаться обратно. Там, по крайней мере, была белая жемчужина, понятно где. И еда, понятно где. Ладно, пока. Экспедиция в эту сторону.

Вроде пока не агрессивничают. Это карта поглядывает, там видно, через какие можно пролезть. А, ну, типа секретная, которая. Которая типа секретная тем, что их в игре просто не видно, а на карте видно. Да. Ну, тут. Оп! Ну, странный бур. Эти столбы. А, понял просто. Ну, мне и так вроде было видно. Ну, опять же, я обратно вправо попробую жемчужину налутать. Так, ну, ребят. Не будем. Вроде агрессивная, но не сильно.

Ай, блядь, иди. Ай, я все еще жив. Окей. Так. Ну ты съешь, да? Друг друга съедите. Съедите. А где я жемчужину видел? Так, надо не забывать про умение. Так, можно... Если найду и отдам жемчужину, можно будет сохраниться.

Так-то мелкая. Так, как туда только добраться-то? Я не допрыгну никак. Даже если я на вот этот столб заберусь, там все равно не хватит высоты, только если типа, под себя кинуть, чего я не умею. Ладно, пошли дальше. Если что-то под водой. Okay.

чё, не идти пока в портал? Так, я сейчас вот она нахуям.

сходить туда-обратно? Ай, сука! Ай, не заметил, что они прицепились. А как мимо них? Просто быстро? Просто быстро попытаться проплыть. Так, ну пошли тогда исследовать другое что-то. Я туда не знаю, могу наверх забраться. Поможет ли мне грибочек забрать? Ай, да ёпт. Грибочек я выронил. Ладно.

А, логично. Хотя нет, не очень логично, что степ по стелсу меня в воде-то не заметят.

Так. Так, как забраться вон туда? Так.

Так, камешек бы, чтобы не тратить. Ну, что-то мигало. Ладно, с копьем просто.

Тут нужно было не кидать. Ну, тут, да? Да. Ну, это откуда я пришел, наверное. Вернешься оттуда, очевидно же. Я не помню, что это дает. А, в смысле, что вот это и... Не обязательно. Так, это что?

Да тоже никак не запрыгну вроде бы. Значит, сюда пойду. Бежище. Так, а ты кто? Удобная? Напоминает, кажется, морской огурец.

Сколько тут порталов? Ну, пойду дальше вправо, видимо. Пока что-то белых жемчужин не особо много видно. Со мной тут Скалин спит. Можешь попробовать арбузик-крыжовник. Как его оторвать только? Отрывается только ударом. Сейчас попробую попробовать.

Еще выше или пытать пометче спрыгнуть? Ну, я... Ладно, не буду трогать. А на другой комнате будет... Ладно. Ну, хоть какая-то новая фауна появилась. Так, сразу несколько в этой зоне новых.

Так, декоративная или... Да, декоративная. Не трогай меня. Да блять! А им, им можно отдавать что-то, кроме жемчужин? А где? Где? А, вот он. Ну, вниз, вниз падать, наверное, нельзя. Так. За вот это ухватиться вроде нельзя. За сам плот можно. Щитни. Ну и... Я не сбиваю за... Сейчас попробую сбить копьем. Яйца зачем, непонятно. Будут ли... Ай! Блять! Будут ли эти ссаные джеколопы? Ну, что... За арбуз взяться можно, видимо, только двумя руками. Это я... Да ёб твою мать, ну там же ей, почему ты не берёшься?

Ладно. Как тогда? Ну, типа в прыжке взяться. Это как-то конволютит. Nothing. Ну что ты не спрыгиваешь даже, блядь. С него можно спрыгнуть, но не... Fuck you. Но не прыгнуть. Искать убежище. Стоимость остального мала. Окей. Так, все, я уже наевшийся. Что с вами делать? Так, тут я, значит, был. Был. Ага. Ага. Да, с меня улетело.

Где убежище? Вот оно. Ну пойду, ему туда наверх, если туда забраться можно, либо сюда. Сорян. Ну отпусти меня! Я не специально. Издевается.

Ну а? Никакой эффект у этого? Понятно. Просто усиляется.

Так, что с вами делать? Могу вроде добраться, с трудом, но могу. Так, а это мне было? Ага. Вспомнил. Заглянул, увидел Юнг Бэнк и ушел.

Ну, насколько далеко тут можно падать? Непонятно. Тут вниз нельзя, спасибо.

Тут я был. Перла внизу слева была в какой комнате? Без низа или тут? Вот вроде не вижу. Сейчас мне скави нам шатают. Где?

в этой уже непонятно в какой момент ты написал. Без низа или с низом? Без низа или с низом? Без низа. Внизу слева. Чиптица. Вижу. Типа, напротив.

Так, пойду обратно к убежищу. Только пожрать надо, непонятно что. Точнее. Так, меня сейчас зажрут. Все становится. Не так.

Небольшой, но прогресс.

Каждая комната такой платформинг пазл. Не каждая, но не, но многие. Эффекты у них одинаковые. Логичнее бы, если бы их еще, если это типа яд, что их можно было бы съесть, но это бы только только вредило здоровью. Текс. Скорпенты я ночь. Я не помню, большие. Больших можно есть. Лол. Хорошо повесили.

еще копье есть. Так, непонятно, куда идти. Куда мой... Так, цель встретить скавинов, то куда пока можно сходить? Ну, вон туда, видимо, пойду. И... Не догнавают.

Ага. Тут я не очень понимаю, как на другую сторону перебраться, но... А как я тогда вон в той комнате был? А, через эту. Блять. И тогда можно попасть вон в нижний правый угол. Туда идти смысла нету. И пойти обратно просто. Пойду обратно просто. Просто закрашиваю карту. Нюдя-дя.

Интересно, есть ли смысл в разных цветах? Как эти пригвоздил-то? Так, тут вроде других выходов нет.

Один съем. Ну где ты? Угу. Ну и вот еще один пар. А, это тот же, ясно. Окей, и в зону, где типа уже было, Аншан?

Я вчера натуральный Rain World на улице был, такой же ливень. Аж дерево повалило. Как вообще-то ветром повалило дерево?

Катя, пожалуйста, оставь. Ай, блядь! Все вместе спать тут будем? Ребят. Я не помню, средний опасный или нет.

Так, рядом тут есть портал, но портал уже известную мне зону. Я так понимаю, если я в зоне был, то портал в нее не обязательно заходить, он все равно вот отмечается.

Зачем же мне тут яйца? Так. Ага. Ага. Сюда не зачем было идти.

сюда еще не ходил. По-моему, я уже везде был. Такое ощущение, что я везде был. Но тут же есть еще другие порталы. Вон там где-то не был, только как туда добираться, блядь, теперь.

Vai! Так я вот тут. Ну, пойду куда, да, в сторону, поверху, дойду как-нибудь.

Ну, заночую тут, наверное. Попробовать этих убить. Так, вот куда мне после? Вот сюда. Сюда и вон там есть исследование, да.

Тут как будто что-то есть, но ничего нету. А, ясно, зачем это. Нужно было поверху пройти.

Можно. То есть брюшко, не знаю. Или бомбой.

Так, до чего-то дошли. Ну, а там с Кавином, когда встречу, другой локации, видимо. Так, я на Жамше, не на Жамше. Так, это знакомая зона. Эй, блядь! Я отсюда пришел. Серьезно? Так, ну выпустите меня тогда обратно. Сюда смысла идти нет. Ну тогда налево.

сходи в Coral Caves. Надо? А где я там был и где не был? Это тут был мост. Окей. Ну, а теперь оно снова далеко. Может, пока лучше доисследовать тут. Следующий портал найти. Да, конечно, далеко.

Fuck off. Все. Эта хрень решила за меня. Какой портал далеко? Ну. Ладно. Как я войду только?

Чё-то с Кайвена то постоянно встречались, то нету.

0: специальный ящер, который охотится на кравиков в панцире. Окей. Я его уже видел. Так. Я так понимаю, тут дохера подводная локация, да?
1: Цепитесь.

0: Эти восстанавливают пол пипки. А мне не нужно. Да. Вроде только налево. А, блядь. Я не... Всё. Из дарики коту.
1: Я выронил баллон с воздухом.

Про запас одну взять не могу. Так, а вот эти что-то дают? Воздух дают, если их съесть или что? Светящиеся. Сегодня тоже больше рыбки тут. Там совсем мало осталось воздуха. Ну, вы... Да, фонарик, но не воздух, ясно. А, fuck you! Все, мне пиздец. Ну, блядь! А как? А как? Там не было по пути еще одной, еще одного баллона. Можно было про запас взять один, но для этого придется выплюнуть перл. Так, ребят, стоять. На. Отлично. Отлично. Теперь можно потусить и сохраниться.

Я боюсь, в эту сторону нет смысла идти. Так, можно от меня отцепиться, а? Сейчас проебусь. Сколько шумпелов нужно, чтобы они перестали в меня целиться?

0: Да.
1: Так.
0: Я ж могу туда допрыгнуть. Да. Так. Кладу.

тебе не ожидаешь? Так, ребят, я вам первым дал. Не целься в меня. Окей. На обратном пути только бы под нее не попасть. Я хотел пожрать и сохраниться, но уховертка меня аж поймает на обратном пути. Понятно, Перл, конечно, вообще помог. И... Где он? Ясно. Ты охренел? Ты что-то далеко. От большого расстояния упал. Окей. Успех.

Ну, половину, за половину заполнено. Mm-hmm.

MySpace.

Так, ну я надеюсь, двух баллонов с кислородом там хватит. За рыбку нужно двумя руками держаться, ведь, да? Поэтому баллонки с кислородом сначала нужно будет выронить, прежде чем можно будет взяться за рыбку.

Тут выплываю и либо меняю баллон, либо пытаюсь схватиться за сквида. Ну и на сквиде я точно не потону. Вроде шустрый. Так, тут куда? Налево? Ну да. Спать будем вместе. Давай еще немного эту локацию пройдем и будем заканчивать.

чё мне там... Почему мне чи... И Чифтон убрали или нет? Я другой карт... край карты могу найти.

Направо, видимо, больше некуда. Huh?

Yeah. Можно бросать? Нельзя бросать. Надо бросать. Ай, там не знаю, там видимо. Или вверх. Анальные пещеры. Тут еще.

Ну, берись! Дался. Так, окей. Забудиться бы еще. Блять. Мне туда?

там что, нет? Непонятно, есть тут еще один выход или нет. Сейчас быстро проверю. Нет, похоже.

Долго мне их ждать? Они точно приплывут? Сэд.

Окей. Нужно было... Короче, сюда добраться, ясно. Ну... Сейчас попробую через трубу. Пошли. I will show you the world.

0: Так, питание ДНГ. Так, где я?
1: Все, я вижу.

Фак! И что это за порожек?

Ну что ли дальше скрыть непонятно. Ладно, выпущу. Да, это ведет. Недалеко. Так, это не открытый.

тут не попасть. Не попасть. Попасть. Ай, блядь. Ну и что, я доплыву, если вверх поплыву? У меня есть баллон. Попасть.

поцелуем. Ладно, тогда без баллона.

0: Ну ладно.
1: Ладно тогда, ладно. Пойду дальше
0: смотреть сериал. И пытаться заставлять себя пойти хотя бы почитать книгу. Пошли в Wordle сегодня решим. Connections на завтра оставлю. Заказчик пока не ответил, ли будет ли финансирование его последнего предложенного проекта. Поэтому, пожалуйста, там мне скоро снова интернет нужно оплачивать.

Какое бы слово, заканчивающееся на L, чтобы проверить последний реал? Чанг. Наше слово. Угу. Ну, чё тогда? Кунг, ктунг, кунг. Кванг. Не. Ага. Есть как noun. Да. На этом все. Приходи завтра. Завтра на кино и Гоблин Америку. Ну, на Гоблин Америку. Я договорился, что Ка придет. Поэтому хоть какой-то активный зритель будет. Ладно, чмавки.

Слабак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда мир станет.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

Чернобыль, Кремль, смотрите.

0: Блять. Я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Девятое.
2: Девятое.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

And now it's showtime.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет! Oh,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9 августа.
0: Августа.
3: В Москве 3 часа ночи.